твои стрелы, но в сердце так смело. Твое дыхание все горячее. Ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Yeah. Я поймаю тебя, я тебя заберу, я смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю.

0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: В эфире программа «Вечерний разговор» на радио 450, в студии Александр Ломаев. Здравствуйте. 25 марта в России отмечают День работника культуры. Профессиональный праздник всех, кто создает и сохраняет культурное наследие страны. Сотрудников музеев и театров, библиотекарей, музыкантов, художников, педагогов, работников домов культуры и креативных пространств. В Самарской области успешно функционирует больше 1500 учреждений культуры и искусства. В нашей области воплощаются масштабные творческие проекты. Каждый такой проект становится событием в культурной жизни страны. Сегодня мы поговорим с людьми, не побоюсь этого слова, влюбленных в свою профессию. У нас в гостях Василий Кармишин, главный дирижер русского оркестра Тольяттинской государственной филармонии, заслуженный артист Самарской области. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Сергей Рыбин, художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра, талантливый трубач и аранжировщик. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Уважаемые друзья, как вы обычно отмечаете свой профессиональный праздник и что ожидать в этот раз?
2: Как всегда, на работе мы отмечаем наш праздник.
3: А как иначе? По-другому не получается. Когда, как говорится, если все отдыхают, мы работаем, мы развлекаем людей. Если праздник у нас, мы опять развлекаем людей.
1: Но на эти дни уже есть какая-то программа, программа выступлений?
3: Да, конечно, вот наш Самарский концерт «Духовой оркестр» 25 числа в Театре оперы и балета выступает перед зрителями. И также второй наш коллектив, это самарский диксилент «Волжский бриз», тоже подготовил программу, и мы будем работать в фойе театра, встречать гостей перед тем, как они зайдут в зрительный зал.
1: А у вас, Василий?
2: У нас в этот день, к счастью, или, к сожалению, нет концерта, но накануне мы также играем с юными музыкантами в рамках проекта «Ступени мастерства». Это, кстати, очень символично, то, что с русским оркестром будут выступать юные таланты города Тольятти и Самары также. Вот, музыканты-инструменталисты, вокалисты. Вот, из Самары мы пригласили, подали заявку нам, балалайшники, так что наш проект расширяется и пользуется популярностью.
1: Ну, то есть в этот день, помимо праздника, еще и активные репетиции. Все верно, да?
2: Конечно, конечно.
1: Василий, Сергей, вы оба яркие представители музыкальной культуры Самарской области. Вот как вы пришли в профессию? Был ли момент, когда вы поняли, все, это моя жизнь? Как это произошло? Вот если можно, немного биографии, истории.
2: Как всегда, родители заметили небольшое стремление маленького мальчика к баяну, к вокалу. Вели музыкальную школу, ну и там дальше попали в хорошие руки, наверное, так же, как и Сергей. Вот, и педагог, когда увидел, что есть перспективы, соответственно, направил куда нужно. Затем было музыкальное училище, Куйбышевское тогда музыкальное училище, затем Гнесинка. Потом еще годы работы в Орле, затем вновь возвращение на родину в Тольятти по приглашению очень русского ансамбля народных инструментов с таким русским названием «Эмма». Вот. Ну, благодаря чему мы, собственно, вот и оказались в Тольятти.
3: Да, ну, конечно, у вас как правильно Василий подметил, что ребенок идет в первый класс, и, соответственно, родители хотят его, так сказать, кругозор расширять и отдают музыкальную школу. Да, у меня было так же, но немножко...
2: На трубе сразу начал играть, Сергей?
3: Нет, не на трубе. Меня отдали по классу фортепиано, но это этому предшествовала еще и семейная такая история, потому что мой папа, мой дядя, они с детства играли на духовых инструментах, в духовом оркестре, и вот в нашем дворе, я вырос в Новокуйбышевске, родился в Новокуйбышевске, в нашем дворе музыканты жили в каждом доме, которые играли в духовом оркестре.
1: Вечерами их можно было услышать даже из окна.
3: И вечерами, и днем, и когда угодно можно было услышать, как они занимались. Да, и поэтому у меня не было просто выбора другого, как пойти именно по музыкальным таким стопам своих родителей. Но в первом классе, вот, ну, не пошло у меня в музыкальной школе, и однажды уже, вот, наверное, в преддверии Дня работника культуры в 95-м году я с бабушкой шел после занятий музыкальной школы, И говорю, я, конечно, тогда грубо сказал, но по радио такое нельзя говорить. Я говорю, бабуля, а зачем мне это вообще нужно? И после этого меня забрали из музыкальной школы. И, видимо, вот это и послужило таким вот, вот этот промежуток до 2000 года, где 4 года я вообще к музыке никак не относился. Просто я знал, что там есть где-то музыкальная школа, там ребята бедные учатся, мучаются, я не знаю. А потом вот именно сам захотел продолжить вот постичь это. И папа мне сказал, слушай, сходи вот к нашему знакомому, который напротив-то живет в соседнем доме. Вот он на трубе же играет, может, он тебе покажет, как на трубе там туда-сюда. Я говорю, ну давай, схожу. Пошел, и понравилось. И вот эти вот, именно не занятия в музыкальной школе, а именно вот то, что человек был влюблен в свое дело, в свой инструмент, и он эту любовь передал мне. И потом была музыкальная школа в Новокуйбышевске имени Башмета, которая сейчас называется. За 3 года я ее закончил и поступил в музыкальное училище. Но поступил уже по классу трубы, а в музыкальной школе учился как пианист. Музыкальное училище, дальше институт культуры. Наш самарский, кафедра эстрадно-джазовой музыки. И в училище, и в институте я учился у нашего прекрасного педагога по классу трубы Юрия Захарыча Тазарычева, который воспитал плеяду духовиков. Практически в каждом оркестре Самарской области есть его ученики. Это такая знаковая личность. Сейчас мы с ним коллеги. Сейчас он тоже дирижер, работает в Самарском концертном духовом оркестре. Поэтому вот наша такая дружба продолжается вот уже на протяжении 25 лет.
1: Вы знаете, да, Василий сказал, что нужно правильные люди, которые тебя потом направят после музыкальной школы. Здесь осознанный шаг у Сергея. Многие у нас заканчивали музыкальные школы, но не оказалось в нужный момент нужных людей, которые бы себя увидели, твой талант, и потом тебя направили
3: дальше. Да, правильный наставник — это больше половины успеха в нашем деле.
2: Совершенно верно. И причем первый учитель, я думаю, это самый
3: который
2: определяет.
3: Который не отобьет. Да.
1: Любовь к этому делу. А что все-таки главное в профессии, на ваш взгляд? Ну, в вашей профессии.
2: Ну, для начала надо просто любить свое дело. Если ты
1: у нас
2: влюблен,
1: с этого программа началась, так, люди, влюбленные в профессию.
2: Ты, да? Конечно, тогда и придет и ремесло. Музыкант должен обязательно владеть ремеслом хорошо. То есть вот мы дирижеры с Сергеем, да, и мы овладели для начала инструментом. Вот у меня это был баян, у Сергея труба. Вот. Но мне как дирижеру приходилось, конечно, еще и осваивать и другие инструменты, чтобы смочь научить. Сначала я работал с детским оркестром в школе имени Балакирева в Тольятти. Много лет появились там первые успехи. И, конечно, дирижер должен сам уметь показать, научить ребенка, увлечь. Потому что балалайка альт или там какой-то бас, он сам по себе ничего не представляет как таковой, как инструмент. Это не сольный инструмент, а оркестровый. Поэтому, чтобы он понял свою функцию, свою роль в этом оркестре, вот тут вот и важно, чтобы дирижер умел играть на всем. Вот. И, ну, заразить, конечно. Порой приходилось писать для наших детей индивидуальную партию. То есть не просто брать готовые ноты, а самому оркестровать, инструментовать какие-то произведения, чтобы было удобно и чтобы достичь кратчайшим путем нужного результата. Вот это вот, что касается детского оркестра. А с профессиональным оркестром, ну, там свои сложности.
1: Сергей, на ваш взгляд?
3: Ну, как вопрос прозвучал, да, любите ли вы свою работу, да, примерно, да, так.
1: Ну, что главное же, в вашей профессии?
3: Да мы не ходим на работу, вот в том-то и дело. Как говорится, если займись любимым делом, и на работу ты не будешь ходить ни разу.
2: Согласен с вами, что нам деньги платят?
3: Это вырежете. Вот, значит, и дирижирование, да, вот как сказал великий Николай Андреевич Римский-Корсаков, дирижирование — это дело темное. Да, вот, видите? Поэтому правильно сказал Василий, что нужно обязательно знать всю специфику своих оркестров, знать каждый инструмент. Ведь именно вот в этих мелочах, которые кроются в оркестре, знание этих мелочей кроется успех. И правильно было замечено, что даже вот многие берут партитуры, да, допустим, начинают их играть. Ну а чем вы отличаетесь от других? Да ничем. А если взять партитуру, поработать над ней, зная своих музыкантов, зная их возможности, зная их способности, зная их правильные стороны, раскрыть это все и преподнести зрителю, вот в этом и есть успех дирижера. Прав?
2: Да, конечно. Ну. Еще репертуар очень важно, да, чтобы репертуар нравился и исполнителю, и зрителям, соответственно, вот они, чтобы он был актуальный.
3: Да, мой преподаватель, вот, которого я в Гнесинке учился, Виктор Романович Худалей, рассказывал такую историю. Он был военный дирижер, и в армии есть смотр конкурса духовых оркестров, военных духовых оркестров, и где раздаются партитуры дирижерам, там, допустим, округа целого. И потом вот, вот одно произведение они играют. И вроде бы ноты это одни, а у него оркестр вышел, занял первое место, к нему дирижер подходит. А ты что, другую партитуру играл? Нет, ту же самую, которую дали. Ну-ка покажи, открывай, действительно, та партитура. Он говорит, а вы свои покажите сначала. Говорю, ну, какую дали партитуру, они по такой играли. А он показывает ту же самую партитуру, но там здесь красным карандашом, здесь синим карандашом, здесь зеленым.
2: Есть акцент.
3: Все, да. И все совершенно по-другому звучит произведение. То есть работа дирижера, она тоже очень важную роль играет.
1: Ну вот касаемо оркестров, русский оркестр и духовой оркестр, да, это разные миры звуков. Чем, по вашему мнению, уникальна самобытность русского оркестра? И как вы видите роль духового оркестра в современной культурной жизни региона? Вот такой у меня вопрос к вам.
2: Мы самые тихие, поэтому я лучше начну. Потому что после духового нас уже никто не услышит. Пожалуйста, Василий. Ну, русский оркестр, конечно, он появился в 1888 году благодаря Василию Васильевичу Андрееву, кстати, юбилей которого будем отмечать в этом году. 165 лет со дня рождения. Вот. Этот музыкант, этот великий музыкант, патриот, общественный деятель, который как раз вот и возродил русские инструменты, балалайку, где-то найдя на чердаке, отреставрировали, восстановили и сделали из нее, из народного инструмента, профессиональный инструмент. И сейчас мы традиционно называем вот наши инструменты народные, а на самом деле в народе на них уже не играют. Вот попробуйте на домре, кто где-то в селе на балалайке или на домре играет. Даже на баяны.
1: Баян
2: то стал уже менее востребован. Еще, да. Уже менее востребован даже, потому что уже появились другие средства музыкального воспроизведения, да, материала. Вот. Так что наши инструменты, так же, как инструменты, я так думаю, духового оркестра и симфонического, они все имеют народные корни. Но в процессе совершенствования технического, да, и в процессе создания репертуара, специально написанного для этих инструментов, они утрачивают свою вот народную сущность, становятся просто самостоятельными концертными инструментами. Поэтому мне часто вот говорят, вот народное исполнительство. Это весьма условно сейчас, потому что исполнительство на народных инструментах, оно не совсем народное, потому что мы играем совершенно разную музыку. Вот, начиная, конечно, с истоков, тот же Андреев, Куликов, далее Городовская. Сейчас композиторы современные пишут очень сложную музыку для наших инструментов и для оркестров. И мы берем на себя смелость даже исполнять и рок, и джаз-рок, и фольк-рок, ну, естественно, и... То есть в нашем репертуаре есть и русский рок, и хард-рок, и Рамштайн, и даже такое. Ну вот, это, ну, конечно, что-то идет в порядке экспериментов, но я думаю, это вот ритм времени, наш дух времени, он заставляет нас тоже держать нос по ветру и играть многое. В планах у нас, например, сейчас вот сделать музыку из компьютерных игр, или аниме, вот такие планы. Пожалуйста, Сергей.
1: Да, Сергей.
3: Существует такое мнение, наверное, ну, которое мы пытаемся сломать, что духовой оркестр в первую очередь у населения ассоциируется с похоронами и с военными маршами, которые звучат на параде. Вот, это совершенно не так. Духовой оркестр — это настолько большая музыкальная глыба, которая берет свое начало еще с времен Петра Первого. Именно Петр Первый был такой основоположник духовых оркестров в нашей стране. Он подписал указ, что в каждом военном полку обязательно должны быть музыканты. Тогда их называли габаистами. Но это были не габаисты, это были трубачи с барабанщиками, которые были, так сказать, в штате военных полков. И вот с тех времен духовой оркестр развивался. При Римском-Корсаке это была большая такая модернизация духового оркестра, который оркестр вот мы уже можем видеть сейчас. А в современном, так сказать, мире духовой оркестр приобрел еще другие краски с учетом того, что начали использовать электронные инструменты, такие там, как электрогитара, бас-гитара, ударная установка, которая появилась, ну, относительно недавно, фортепиано, клавишные инструменты, да, синтезаторы. Вот все это тоже появилось в составе духового оркестра, и оркестр начал звучать совершенно по-другому, не так, как он звучал там, грубо говоря, в начале 20 века. Сейчас духовой оркестр — это оркестр, которому подвластна практически любая музыка. И это и классическая музыка, это и классические увертюры, и танцевальные номера там из различных балетов. И также это, так сказать, ритуальная, протокольная музыка. Это там фанфары, гимны, отбивки. И тут можно заметить, да, гимн Российской Федерации, который мы каждое утро слышим по радио, да? В каком исполнении? Духовой оркестр. Духовой оркестр. Поэтому и сейчас вот правильно Василий заметил, что и народный оркестр стремится там быть в ногу со временем, играть там и музыку из кинофильмов, музыку из компьютерных игр. Духовой оркестр то же самое. Программы настолько разнообразны, и сейчас и нотный материал, это вообще просто с появлением вот этих компьютерных программ, с помощью которых мы пишем ноты. Ведь раньше, чтобы написать одно произведение, там, да, библиотекарю нужно было затратить неделю, чтобы карандашом расписать эти партии. Потом еще там куча ошибок было. Сейчас же с веком компьютерных технологий партитура пишется, она сразу же прослушивается без оркестра. Поэтому вот это очень сильно помогает нам.
2: Как делятся с вами коллеги партитурами?
3: Вы знаете, есть вот в мессенджерах там группы целые дирижеров вот наших духовых оркестров, там порядка 700 человек у нас, да, и вот ну, что-то нужно, что-то нет в библиотеке, хотя библиотека, вот у нашего оркестра огромная библиотека, там более 5000 произведений, что-то нету, тут же написал, тебе в течение часа это
2: помогут, ноты присылают,
3: да, помогут, подскажут.
2: Кстати, у нас один дирижер, мой друг из Петрозаводска, у него была идея создать всероссийскую базу, электронную базу вот, нотной библиотеки.
3: Именно народных, да?
2: Да, народных партитур.
3: Это очень нужное дело. Это очень нужное дело.
2: Конечно, мы обращаемся тоже так же вот, к друзьям, коллегам, вот,
3: да, в потом, группе. Потом да. У нас есть из музыкантов, наверное, в России это впервые. У первых появилось 10 лет назад Валерий Михайлович Халилов, это военный дирижер, который погиб при крушении самолета в Сочи. Он летел как раз в Сирию с ансамблем Александрова. 10 лет назад, в 2016 году, в ноябре, было создано Всероссийское духовое общество. Это все духовики собрались под таким единоначалием. И вот в этом году мы отмечаем десятилетие. Порядка, вот провели мониторинг, в стране у нас более 1000 духовых оркестров. Это колоссальная, конечно, цифра, но еще бы их увидеть и услышать, это было бы еще лучше. Вот. Так что вот духовики именно, я не знаю, как у народников, там, у симфонистов, у хоровиков. Вот, по-моему, хоровики сейчас тоже хотят создать свое общество. Но у нас, у духовиков, это вот такое большое братство, которое мы помогаем всегда друг другу, мы ездим друг к другу на фестивали. Вот оркестр каждый год 3-4 фестиваля обязательно посещает. Это или Екатеринбург, это или вот в этом году мы поедем в Оренбург, в том году мы ездили в Уфу, Пермь. То есть Дело наше живет,
2: работать
3: изучит.
2: Некогда.
1: Работать некогда.
2: Сплошные поездки.
1: Но вы знаете, все-таки вот Василий сказал, что новое тоже очень интересно, и вы стараетесь как-то захватить и какие-то новшества, да, вот сейчас современных реалий. Но все-таки вот вы в первую очередь хранители традиции, да, вот в первую очередь уважение классики, ну и поиск вот каких-то, как вы сказали, новых форматов вот для молодежи в цифровом пространстве. Вот как найти этот баланс, как не заиграться?
2: Ну, я думаю, чувство меры все-таки у дирижера присутствует однозначно, если уж мы возглавляем наши коллективы, то здесь только оно спасает. Ну вот, к примеру, вот следующий проект у нас будет в мае, который очень, очень любят тольяттинцы, «От барокко до рокко». Понимаете, вот все здесь есть. В самом названии уже мы от Генделя, Баха идем до Рамштайна и Сидиси и так далее. И не просто играем одно отделение там барочной музыки, а второе отделение вот, современной музыки. Нет, мы миксуем. Можем Генделя смиксовать там, с Дашкевичем, а можем Карлоров смиксовать с Король и Шут. Вот. И это вызывает такое удивление сначала. Людям нравится. Ну, это какой-то музыкальный ликбез, с одной стороны. А с другой стороны, вот они узнают знакомую музыку современных уже исполнителей. Поэтому... И нам это тоже нравится, самое главное, потому что это не дает мозгам засохнуть.
1: Что касается молодых музыкантов, вот хотелось бы о них сегодня еще поговорить. Вот ваш оркестр, это все равно, это школа для молодых музыкантов, да? А как вы вдохновляете подрастающих профессионалов? Были ли у вас ученики, которые, если стали вашими коллегами, то какими они стали в современных ситуации.
3: Ну вот наш оркестр,
1: как это влияет на вашу работу, взаимодействие?
3: Самарский духовой оркестр. Постоянно мы сотрудничаем и с музыкальным училищем, и со студентами Института культуры, которые проходят у нас, ежегодно проходят практику. И есть уже примеры, что они остаются работать у нас, и получают достойную зарплату, за что спасибо администрации города, Департаменту культуры Самары. Действительно, вот поддержку оказывают очень серьезную, потому что такие инструменты, которые приобретены были для нашего оркестра, костюмы, которые приобретаются, репетиционная база, это коллеги приезжают и по-доброму говорят, завидуют тем условиям, в которых мы работаем. Действительно, это очень хорошо. Но и мы, конечно, сотрудничаем с музыкальными школами Самары. Вот в этом году мы проводим второй раз уже проект, который называется «Правнуки бессмертного оркестра». Этот проект создан в память Государственного духового оркестра, который в 1941 году полным составом ушел на фронт, и под Подмосковье их полностью разбили. И там есть сейчас монумент, стоит туба, и написано, что вот здесь сражались герои, музыканты Государственного духового оркестра. Вот в память об этом оркестре мы второй год проводим акцию, которая называется «Правнуки бессмертного оркестра». Значит, в чем состоит суть этого проекта? Мы, Самарский концертный духовой оркестр, ездим по школам, где есть духовые оркестры в Самаре, даем там концерт, это первая половина программы, и потом духовой оркестр детский уже присоединяется к взрослому оркестру, и мы вторую половину концерта играем совместно. Это патриотические песни, это обязательно гимн Российской Федерации, обязательно «Слався» Михаила Ивановича Глинки, песни военных лет, ну и, конечно, «День Победы» и «Прощание славянки». Без этого духовой оркестр не может существовать. И вы знаете, вот на этот год запланировано 8 таких концертов, которые пройдут в апреле. Дирижеры ездят по школам, дают мастер-классы, готовят, так сказать, подрастающее поколение к приезду профессионального коллектива для совместного вот этого выступления. Ну и финалом, я надеюсь, что получится, в этом году финалом всего вот этого проекта станет выступление большого сводного духового оркестра города Самары, где будет вот наш оркестр в полном составе и вот эти 8 коллективов, которые участвовали, это порядка 150 человек оркестр должен собраться. Я думаю, это получится.
1: Планы грандиозные. Василий, а что касается ваших проектов, да, мы знаем уже от «Барокко до рока», который ежегодно проходит. Да. Какие-то еще новые, может быть, проекты?
2: Ну, у нас очень большой план концертный. И должен похвастаться, что у нас уже прошел один проект «12 стульев» по Ильфу и Петрову. Mm. Это литературно-музыкальная композиция, которую мы будем повторять 2 апреля в Жигулевске. Прекрасный проект. Публика приняла на ура. Ну, сам материал интересный, плюс музыка Гладкова и Зацепина, юбилей которого тоже мы отметили в этом году, воспринято было замечательно. Смеялись от души в голос. Вот такой вот у нас проект предстоит нам. Кроме этого, в июне мы ждем в гостях у себя Волгоградский оркестр имени Николая Николаевича Калинина. Кстати, благодаря и ходатайству Николая Калинина был создан и наш оркестр, в том числе в Тольятти. Он тоже поучаствовал в организации этого нашего оркестра. Вот мы ждем в гостях этот оркестр из Волгограда. И у нас будет большой сводный концерт, в котором мы исполним массу музыки, самой разнообразной, от Василия Васильевича Андреева и до джаз-танго Дмитрия Кошелева. Вот в таком духе.
1: Василий, Сергей, Тольятти и Самара, ну, это не столицы, но именно здесь рождается мощная культурная энергия. Многие так считают. Почему, по вашему мнению, провинциальная культура часто оказывается более искренней, живой, востребованной, чем в мегаполисах? Хотя Тольятти и Самара уже, можно сказать, мегаполисы нашей области.
2: Мы сами тоже не столичные ребята, да, я из Похвистнего родом.
1: Есть такое мнение, что именно чем дальше вот от столицы, да, тем больше как-то души, вот какой-то такой необъятной, как вы считаете?
3: Я, вы знаете, что заметил? Вот в Москве был на концертах, ну, духовых оркестров, да, они немножко другие. Они немножко другие в плане подачи концерта.
1: Поясните.
3: Там больше и программа выбрана именно, наверное, так по-столичному, так с таким пафосом. Да, вот мы оркестр, вот мы будем играть сегодня классическую музыку. Да, и композитор такой-то, автор слов такой-то. И вот
1: играет.
3: И люди сидят и слушают, и ждут, когда же в буфет мы пойдем, в антракте. У нас же немножко по-другому, мне кажется, мы подходим здесь. Да это и не только я отмечаю, и коллеги мои тоже отмечают, что мы здесь более, как сказать, клиентоориентированы, что ли.
1: Душевные.
3: Ну да, да, для людей получается. Не для того, чтобы сыграть Хиндемита там или Брукнера, да, а для того, чтобы, вот, как и первый учитель, да, не отбить любовь к музыке. Конечно, серьезная музыка, она тоже нужна, без нее никак, но все-таки вот здесь у нас она дозирована именно вот в нашем коллективе.
2: Сергей, я добавлю, у нас тоже вот некоторые зрители и коллеги говорят, ну, Кармишин, как русский оркестр выступает, это всегда какое-то шоу. Не просто вот слушалище, но еще и зрелище. Ну, я думаю, ну, это нормально, потому что зритель приходит, действительно, почему мы часто используем и экран, видеоподдержку. Вот, зритель приходит не только послушать, он еще и хочет увидеть любимого дирижера, музыкантов, и получить все 33 удовольствия, я бы сказал.
1: Были ли моменты, когда вы хотели бросить все? Играть, дирижировать. И вот что заставило остаться? Не всегда же только...

0: знаю, как насчет куска хлеба, а то, что дирижирование в настоящее время — это просто смысл моей жизни, моего существования. Вот я ему очень благодарен за это.
1: Опять же педагог.
0: Да, да. Что, Сергей?
1: Сергей.
2: А я в первом классе хотел заниматься.
3: Да, мы эту историю, этот момент мы уже слышали. Как музыка помогла людям в сложные периоды? 90-е были, да, музыка с нами, пандемия, сейчас порой сложные ситуации. Были ли концерты, которые вы помните, особенно, которые для вас оставили какое-то неизгладимое впечатление, не по репертуару, наверное, а больше по атмосфере?
2: Да. Такие концерты, безусловно, были и будут еще. Вот у нашего оркестра были такие концерты. Вот что сразу вспоминается, это 2024 год. Нас пригласили выступить на таком фестивале хедлайнерами, фестивале духовых оркестров, который проходил на Красной площади. Uh-huh. И причем не просто в абы какой день, это было 12 июня, в День России. И мы закрывали фестиваль духовых оркестров на Красной площади. Это было потрясающе. Работать на главной площади страны. И, знаете, такой случай очень интересный. Валерий Михайлович Халев, про которого я рассказывал, где-то сверху за нами наблюдает, помогает нам. И не раз я становился свидетелем вот таких чудес. Красная площадь, 12 июня 24 года, солнце светит, жара. После репетиции музыканты стоят, у них лица от загара красные, потому что невозможно, солнце так слепило и светило, и все стоят обгоревшие. И вот мы заканчиваем наше выступление песней Дунаевского «Широка страна моя родная», с нами поет вся площадь. Последний аккорд звучит, мы делаем шаг со сцены, откуда ни возьмись, стеной льет дождь.
1: Ливень просто, да?
2: Не то, что ливень. Вот просто как будто из ведро перевернули над Красной площадью. И в 3 минуты площадь пустая. Ну как такое может быть? В Артеке был фестиваль духовой музыки детский. Все, хотели концерт уже отменять, потому что тут ветер, шторм на море. Стулья эти летают, палатки летают. Ну все, кошмар. За час до концерта штиль и солнце. И все проходит. Поэтому где духовой оркестр выступает, смело идите, несмотря на прогноз погоды. Будет обязательно светло, и солнце, и тепло.
1: Спасибо. Василий.
0: Вы знаете, вот у нас прошел концерт, посвященный Григорию Пономаренко, 105-летию со дня рождения. И вот мне этот концерт запомнился чем? У нас заболели 3 или 4 солиста. Вот. И мы спешно искали, кем же их заменить, а что-то пришлось мне петь самому. И я выбрал песню, которую очень любил мой папа. Когда он был, значит, жив, водителем работал, он ездил из Похвистнева в Куйбышев, брал иногда меня с собой, сажал на первое сиденье экскурсионное, вот, включал радио, и мы наслаждались музыкой. Это были далекие, там, 70-е, 80-е годы. И музыка, понятно, какая звучала тогда. Помните, Волжский народный хор, вся наша любимая советская эстрада. И вот я наслаждался тогда 3 часа туда, 3 часа обратно этой музыкой, и впитывал эту музыку. И вот в числе одной из любимых песен моего папы была песня «Я назову тебя Зоренькой» Пономаренко. И вот мне пришлось на концерте ее спеть. Это было, конечно, незабываемо. Понимаете, вот как-то спеть и продирижировать, это было здорово. И, я думаю, папа порадовался, наверное, за меня и за себя.
2: Ну и вот второй случай, который я хотел рассказать про Красную площадь. Рассказал в том году, 80-летие Великой Победы. Это, мне кажется, самый главный праздник нашей страны. Наш оркестр выступал на Мамаевом кургане в преддверии 9 мая. И нас поселили в какой-то пионерлагерь, там 8 человек в одной комнате, 2-ярусные кровати, ну, какие-то такие условия были не очень хорошие. Но, несмотря на это, музыканты, понимая, что они находятся на главной высоте страны, на вот этом монументе «Родина-мать», и здесь братские могилы, это на

0: настолько вот произвело впечатление, настолько вот эта самоотдача была, что я говорю, ребят, ну, как, о чем вы говорите? Какие условия могут быть?
1: Вы вспомните,
0: как здесь наши прадедушки и дедушки, в каких условиях они здесь отвоевывали каждый метр, и нам, говорю, не нужно вообще вспоминать, в каких условиях мы сидим. И действительно, концерт такой получился очень душевный. И вот этот один из таких моментов в карьере, наверное, каждого музыканта, который, я говорю, вы будете вспоминать этот концерт и еще рассказывать всем своим детям и внукам о том, что вы 80-летие отмечали на Мамаевом Кургане.
1: В завершении нашей программы буквально одно пожелание, которое бы вы хотели передать каждому слушателю этой программы в День работника культуры. Пожалуйста.
2: Ну,
1: Василий.
2: Пожелаю здоровья всем нашим коллегам, потому что здоровье нам очень необходимо, чтобы воплотить в жизнь все наши планы, проекты. Ну, и всем вдохновение, конечно, потому что, я думаю, красота и культура обязательно спасут этот мир.
1: Спасибо. Сергей.
0: Конечно, в преддверии Дня работника культуры всем своим коллегам я хочу пожелать обязательно здоровья, обязательно терпения, обязательно того, чтобы все границы, которые перед нами сейчас ставятся, музыкальные, я имею в виду, это нельзя играть, это не нужно играть. Вот это, как сказал наш президент, музыка не имеет границ. Чтобы эти границы у нас скорее не было. Мирного неба нам всем и душевного спокойствия и творческого волнения.
1: Спасибо. Василий Александрович Кармишин, главный дирижер Русского оркестра Тольяттинской государственной филармонии, заслуженный артист Самарской области. И Сергей Александрович Рыбин, художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра, талантливый трубач и аранжировщик. Спасибо вам огромное. С праздником вас.
0: С праздником.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Всего хорошо.
3: Вечерний разговор.

0: Радио 450.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Вы слушаете Радио 450. Радио 450. Радио 450.

0: «Будь первым» – спортивное радиошоу. Авторы ведущие Петр Коптев.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Повтор программы.
2: Всем добрых вечеров, уважаемые радиослушатели. В эфире радио 450. Спортивное радиошоу «Будь первым». И с вами его автор и ведущий Петр Коптев. Обещал вам сегодня кого-то привести, но вот Александр Кудашев, наш прославленный пловец, к сожалению, где-то плавает до 17 мая, а может быть, к радости, многократный, да, победитель Кубка России, обещал прийти, когда освободится. Поэтому сегодня вновь я один. Значит, сегодня в первую очередь больше разговоров будет про футбол, естественно. Тем более, что он потихоньку все больше и больше завоевывает наши сердца, да, хотя... Некоторые, знаете, видео смотрю, которые снимают местные, ну, как блогеры различного рода, ну, как шоумены, наверное, так их назовем, не все в Самарской области, ну, в Самаре, в частности, он все-таки человек был в Самаре, вообще знают про футбол, что происходит. Я не знаю, может быть, просто люди такие попадались, ну, вот там в одном из роликов спрашивали, кто станет чемпионом мира, в этом году уже летом будет чемпионат мира, и 4 человека ответило «Краснодар». Ну, вот так вот Краснодар станет чемпионом мира. Среди сборных команд, причем. Ну, забавно. Нет, кто-то ведь это специально набирал. Вот, сначала не понял, потом как понял. Да, вот Данил сидит, въезжает в тему шутки. Для всех, кто, возможно, тоже так же. Краснодар — это футбольный клуб из России, который не может участвовать в чемпионате мира, потому что это футбольный клуб. А в чемпионате мира участвуют только сборные стран. Россия, к сожалению, не участвует. Я считаю, что несправедливое сравнение, естественно. Но ждем, когда все вернутся. Так.
3: Нет, секунду. Я думал, в другом шутка заключается. В том, что в Краснодаре много футболистов, которые разъедутся по своим сборным. И как бы 100% команды будет участвовать за сборной. Вот я думал, в этом шутка. Нет, а человека, который не разбирается в футболе, пожалуйста,
2: нет, поясни, нет, ну смотри, кто-то действительно из футбольного клуба «Краснодар» поедет на чемпионат мира, но этих людей, по-моему, один, если я не ошибаюсь.
3: Ну, значит, шутка мимо меня опять пролетела.
2: Ничего страшного. Ничего страшного. По-моему, только Джон Коттерба, если ничего не путаю, поедет в сборную Колумбии играть, если его вообще туда вызовут. Там несколько претендентов есть, но Джон, естественно, один из самых главных. Кстати, что удивительно, в Акроне тоже есть человек, который может поехать на чемпионат мира. Это Желсон Беншимол, представитель Кабо-Верде. Вот так вот Кабо-Верде вышел на чемпионат мира. На секундочку. Это, конечно, ну, событие для этой страны. Есть еще одна страна, я забыл, как она называется. Малюсенькая, самый маленький из тех, кто когда-либо принимал участие... Маленькая страна, я имею в виду, по масштабу, ну, как по... территории, из когда-либо принимавших участие в финальной части чемпионата мира. Господи, забыл.
3: Европейская?
2: Не-не-не-не-не. Блин, не помню. По-моему, из Африки, либо из Индонезии, откуда-то оттуда. Не помню. Можно сейчас посмотреть. Она в одной группе со сборной Германии. Вот я сейчас вылетел просто из головы. Давайте, можно прямо в режиме реального времени. Надо только не молчать, чтобы подумать, что... выключились. Прям малюсенькая страна.
3: Сборная Кюрасао. Государство в Карибском море.
2: Да, сборная Кюрасао. Самое маленькое государство, да, которое... Самое сборное маленькое, самое государство, ну, как в общем, вы поняли, да? Которое в этом году будет выступать на чемпионате мира. Это круто, на самом деле, что мы знакомы, расширяем географию, да? Вот для многих, действительно, это задачка, в первую очередь, для комментаторов. Ведь когда ты подготавливаешься к матчу сборных команд, ты же изучаешь не только состава, да, кто где играет. Скорее всего, представители сборной Кюрасао, я, честно говоря, не знаю. Может быть, кто-то играет где-то в Европе, но в каких-то низших командах, а может, там вообще все ребята из внутреннего чемпионата, не знаю, честно, надо тоже будет за этим вопросом задачиться. Но ты ведь еще узнаешь про страну, какие достопримечательности, что-то значимое, возможно, происходило в последние годы, давно, может быть, вообще ничего не происходило никогда интересного, да? Такого, правда, не бывает. Поэтому это ведь тоже, смотрите матчи чемпионата мира, они все будут показаны на одном канале, ну, я думаю, что максимально, да, на одном канале, на федеральном канале, на третьей кнопке, если что у вас. Мы же это можем говорить? Вот, без названия канала. Смотрите, ну, так как этот чемпионат мира в этом году проходит, в первую очередь, в США, там США, Канада, Мексика, то игры будут ночные, ну, преимущественно ночные. Не помню, правда, в каких временных датах. Но я думаю, что что-то днем будет попадаться, с утра в более-менее приемлемое. Тем более для Самары время, это москвичам там не повезло. Хо-хо-хо. А у жителям Оренбурга как повезло, потому что у них на 2 часа плюс от Москвы. Там, я думаю, что где-то уже ближе к утру будут игры начинаться. Ну, так, смотри, чемпионат мира в этом году расширенный формат, больше сборных, больше матчей. Соответственно, больше всего интересного может произойти. Вот. Еще некоторые футболисты, кстати, раз мы этим затронули. Вообще из российских клубов много кто поедет на чемпионат мира. Я про футболистов. Это и сборную Ирана, если она, конечно, доедет, да, до чемпионата мира. Это и сборная Колумбии, это и сборная Бразилии. Если Дугласа Сантоса из «Зенита» вызовут, ну, по-моему, должны. А, Луис Энрике из «Зенита» есть тоже, член сборной Бразилии. Это много, много кто. Это, кстати, на самом деле классно, да, что в это непростое время из российских клубов, во-первых, они сюда приезжают, кто бы как не относился к иностранцам в спорте, но это норма, да, когда много легионеров, хотя с этого сезона, точнее, пардон, со следующего сезона, с этого года, в российском футболе ужесточается лимит на легионеров, с каждым годом он будет становиться все жестче и жестче, но там в любом случае он сейчас есть, то есть, но сейчас в чем загвоздка, ну не загвоздка, в чем как, вот могут сейчас быть из 11 футболистов на поле одновременно трое русских, минимум. Либо с паспортом, который не является легионером. То есть это казахстанцы, белорусы, если не ошибаюсь, представители Армении, да, они не являются легионерами, если я ничего не путаю, в российском футболе. Поэтому, ну, как «Зенит» так, допустим, обходит, да, ну, как обходит, у них есть Нуралы-Алип, это казах, да, и вот он один из, и там вратарь у них русский, и кто-то еще играет, Глушенков сейчас, Александр Соболев, ну, раньше был Глушенков, вот все остальные легионеры. Но это нормально. Вот, знаете, многие спорят, хотя говорят, вот, как же так, «Зенит» там, да, вот был там фраза от Артема Сергеевича Дзюбы, да, «Зенит Рио-де-Жанейро», но многие там за это сыхают. Давайте возьмем Краснодар. Сколько там российских футболистов? Ну, побольше сейчас, но, тем не менее, тоже не так много. Наверное, мы сейчас говорим про старт. Не про команду обоему, да, про старт. Но сейчас тоже 3-4 россиянина. Один из них Эдуард Спиртян, у которого армянский паспорт. То есть он сейчас выступает за сборную Армении. Поэтому вот, тоже. Возьмем, знаете, как-то давным-давно, еще не было такого, лет, наверное, 15 назад, может, больше даже, состав Интера Миланского посмотрел в матче Лиги Чемпионов. Кстати, он Лига Чемпионов, кстати говоря. И что я там увидел? В стартовом составе 2 итальянца. Это, ну, то есть итальянцы. Не с двойным паспортом, а итальянцы. И на скамейке запасных там, по-моему, из 10 игроков 4 итальянца. То есть из там 18-20 футболистов, заявленных на матч, 6 итальянцев. А мы говорим, у нас в России плохо с лимитом, да? В Англии то же самое. Сколько иностранцев туда едут в английский чемпионат? Множество. Во всей Европе так принято. То есть множество футболистов, точнее команд, приобретают игроков там различного уровня для того, чтобы они играли в чемпионате. Причем зарплата там у них даже больше, чем в России. Но это в топ-клубах, конечно, в первую очередь. Да, там много споров, какие легионеры к нам едут. Но я здесь в эту полемику вступать не хочу, потому что, знаете, сейчас такие цены пошли на футболистов, особенно в Европе. Ну, топ-гранды покупают там. Иногда читаешь сообщение, какой-то ноунейм там приобретет за 50 миллионов евро. Думаешь, это кто вообще? Почему он столько стоит? Ну, как мне, ради бога, столько стоит, как мне без разницы. Но потом поступает там сообщение, да, что условно крылья советов приобретают кого-то там за 1 000 000 евро. Вопрос, а он по мячу попадает? Ну, почему какой-то ноунейм стоит 50, да, а к нам приезжает человек, который говорит, ну, это хороший специалист, хороший футболист. Он там был на счету у себя там, и он стоит 1 000 000. А почему не 50? И почему тот стоит, например, не 1 000 000? То есть вот здесь это непонятно. Но это бизнес большой, поэтому туда лезть мы не будем, в эти дебри. На самом деле, стоимость футболиста еще зависит от его агента. В первую очередь. Поэтому вот так. Но, тем не менее, у нас тоже есть дорогие футболисты. Наши. Алексей Батраков, да, это актив московского «Локомотива», который, как говорят, летом куда-то уедет. Ну, вроде как говорят про ПСЖ парижский, но я не знаю. Вроде как это уже вопрос решенный, вопрос только куда он уедет. Может быть, даже уже решен вопрос куда, просто все молчат, чтобы не спугнуть, но рано или поздно все равно информация просочится. Думаю, что после чемпионата мира это все решится. Да, может быть, во время даже. Но поговорим про российские команды все-таки, да. Если хотите, у вас какие-то вопросы есть там по теме футбола, то звоните по телефону прямого эфира 205-78-98. Если вы не из Самары, а где-то, например, в области, или едете куда-то, да, код города 846. Но на всякий случай, если вы из Самары тоже, не забудьте набрать код города 846 и позвонить по телефону в прямого эфира 205-78-98. Давайте еще разок. 205-78-98, на код города Самары 846, вы все знаете, а 205-78-98 — это те цифры, по которым нужно позвонить. Поэтому, если что, звоните. Продолжим, да, сейчас про российские, самарские даже, самарские областные команды. Я их называю самарские, хотя мне многие, знаете, вот ставят, ну, в Самаре только одна команда. Ну, окей, да, в Самарской области две. Это Самарский крыльсоветов и Толятинский Акрон. Ну, самарские, так проще говорить, зачем это самарские областные? Ну, все же понятно, что имеется в виду, не надо зачем-то открывать форточки, чтобы проветрить помещение от духоты. Неплохо выступили. Не то, чтобы неплохо, хорошо выступили на этой неделе. Ну как, на неделе, наверное, не очень хорошо, вот если брать всю неделю, потому что крылья проиграли в Сочи. Сочи. Вот это, наверное, самое обидное, да, то, что проиграть команде с последнего места. Ну, там Сочи, правда, на ходу был, у них было до этого две победы подряд, после крылья стало три. А у Акрон сыграл ничью в матче против Махачкалы, прямой соперник, прямой конкурент. Побеждай там, отрывайся. И плюс ко всему, я, правда, не знаю, как бы закончился матч тогда в Владикавказе, в Калининграде для толятинцев, но это мы забегаем вперед чуть-чуть. Крылья играли дома против Локомотива вот в эту субботу, 20, какой это был, получается, 5 апреля. После победы, после поражения от Сочи, конечно, болельщики не пришли на стадион. Я думаю, что это не был не основной показатель, но многих в эту достаточно такую холодную, откровенно говоря, погоду в субботу это оттолкнуло от похода на стадион. Многие, я думаю, что выбрали поехать на дачу. Все-таки суббота. Плюс матч был. Хотя вечерний матч был в 6 часов, можно было уже спокойно вернуться. Ну, может быть, кто-то наоборот, были бы матчи, как обычно, там в 2 часа дня, смотрел футбол, уехал на дачу. Не суть. А многие не пришли. Я думаю, что действительно там матч не добрал, ну, и стандартной публики, ну, 2000, может быть. Я думаю, вот так. Понятное дело, что на стадионе, который вмещает 44 тысячи, эти там 8-10 тысяч болельщиков, это капля в море. Но, тем не менее, есть команды, мы сейчас не будем говорить про Крон, что это на Крон ходит меньше, но они ходят меньше, но они все-таки играют в Самаре, да, клуб из Тольятти, не забываем. В российской премьер-лиге из своих городов, регионов, где болельщиков ходит меньше. Не будем говорить название этих команд из Нижнего Новгорода, поэтому просто примем как данность. Болельщики на Локомотив не пришли, и зря. Потому что крыльсоветов как-то так вышло, что последние несколько лет, ну, 2 года точно, в Самаре весной Локомотив обыгрывает. В прошлом году это был 5-1, просто под откос пустили, да, состав уже железнодорожный. В этот раз поскромнее, 2-0, но могли и третий даже забить. Но в этой игре все-таки Локомотив мог забивать сам, мог играть даже, может быть, в ничью, а может даже и победить. Все зависит от того, когда бы свой гол бы они забили, если бы забили. Плюс ко всему, там много споров про неназначенный пенальти в ворота крыльев за попадание в руку Сергею Божину. Ну, это, знаете, вот этот эпизод с попаданием мяча в руку, это вопрос трактовок. Здесь не хочется влезать в эти судейские дебри, потому что я, откровенно говоря, не знаю всех нюансов. Но это, знаете, такой эпизод, который можно развернуть в любую сторону. То есть вот сейчас придет человек, допустим, арбитр сидит напротив меня, скажет, почему это не пенальти, и будет абсолютно прав. Потом этот же человек, или может придет другой, и скажет, почему это пенальти, и тоже приведет доводы, по которым он будет прав. Так что это, ну, это вот так.
3: Как жить же? Как быть?
2: Не принимать данность, просто и все. Ну, там на самом деле много сейчас споров у российских, в первую очередь, там, экспертов и комментаторов, почему за одно действие это, допустим, попадание мяча в руку пенальти, а за точно такое же не пенальти. В разных турах не приходит Милорад Мажич, это главный по судейскому корпусу в России, и везде и там говорит то, что почему объяснять, почему это не так. Ну, почему это вот так вот и вот так вот. Вот. Многих это немного вызывает недопонимание, хотя, ну, вот так. Мы живем, и нужно это понимать. Принимать, точнее, наверное, даже больше. В любом случае, крылья могли забить третий, Кирилл Печенин не резал пенальти. в самой концовке матча. Так что 3-0. Но Крылья, на самом деле, на 3 гола наиграли, поэтому, наверное, это было бы закономерно. Но не забил, так не забил. Там потащил голкипер железнодорожников московский. Локомотив, кстати говоря, ведет борьбу за бронзу. И вот это поражение... Ну, правда, они не знали, как сыграет и «Спартак», и «Балтика» впереди. Это тоже команда, которая борется за призовые места, за тройку, в первую очередь, за третье место. «Спартак» свой матч выиграл, поэтому приблизился, но пока еще не обогнал «Локомотив». У них теперь там, по-моему, одно очко отставания. У «Краснобелых», которым, кстати, приезжает сюда 1 мая играть против «Крыльев». А «Балтика» проиграла кому причем? «Балтика» проиграла «Акрону». Вот это вот, наверное, было самое... Даже, мне кажется, поражение «Локомотив» было более ожидаемым. Почему, спросите вы? Потому что «Локомотив» в предыдущем туре перед «Крыльями» на неделе играл против «Зенита», который борется за чемпионство. И сыграли, между прочим, железнодорожники с командой Санкт-Петербурга в ничью 1-1. О, 0-0. В очень достаточно таком энергозатратном и драматичном матче. В конце Камаличенко не забил пенальти, потом чуть не подрались... Ну, почти подрались даже команды, поэтому всех там разняли. И это, я думаю, тоже могло сыграть определенную роль. Вот эти эмоции, которые футболисты оставили, и приехав сюда, в Самару, многое могло не получаться. Не могу сказать, что «Локомотив» прям играл плохо. Просто где-то на контратаках «Крылья» там лучше убегали, да, ну вот и получилось вот так. И у «Локомотива» очень тяжелый сейчас календарь в концовке сезона, с которым нужно будет справляться. У них там матч против «Динамо», против «Балтики», стык прямой за бронзу. И тут еще сейчас, по-моему, ЦСКА, да. Последний тур причем. Что же касается «Крыльев», то сейчас матч против «Спартака», и вот потом две важнейших игры. Я не знаю, как... Даже не знаете, не хочется брать в расчет игру после этого тура. В Самаре, кстати, два матча. 1 мая и 3-го. 1 мая «Спартак», «Крыльев» — это «Спартак», 3 мая «Акрон» — «Краснодар». Не хочется брать в расчет вот именно эти матчи, потому что, ну, якобы, здесь так, до начала игры кажется, что фавориты, это «Спартак» и «Краснодар», должны побеждать. Ну, как произойдет, так произойдет. И вот следующие две игры, которые будут на неделе, на 9 мая, «Акрон» играет дома 11-го, ну, то есть в Самаре, а вот «Крылья» поедут в Оренбург, вот. «Крылья» будут играть против Оренбурга. Оренбург, который сейчас... Чуть выше. На одно очко. Нет. Равное количество очков с Оренбургом. Нет, надо посмотреть. Запамятовал. По-моему, либо равно, либо Оренбург на одну больше. Но это на самом деле не так важно. Сейчас, вот в данной ситуации, потому что, повторюсь я, «Крылья» играет против Оренбурга в 29-м туре. А в 30-м туре в дерби, да, «Акрон» «Крылья Советов». Точнее, «Крыльсоветов» — «Акрон». Это для болельщиков принципиально важно. Там, кто пойдет на гостевые сектора. Да, у Оренбурга тоже столько же, 26 очков. «Акрон» победил, у них сейчас 27. И они даже Ростов обходят по дополнительным показателям. Я, правда, не помню, как они в первом круге сыграли. Можно, кстати, посмотреть. Может быть, по-моему, в ничью.
4: И гостевые поэтому... сектора, Петр?
2: Да, гостевые сектора.
4: Это как?
2: Ну, есть... Смотри, когда приезжают болельщики, команды, которые едут... Ну, допустим, вот едет 1 мая «Спартак». Болельщики этой команды, по идее, могут располагаться только в гостевом секторе.
4: И что, наругают, или что?
2: Ну, это, никто не наругает.
4: Привлекут к административной ответственности за другие секторы.
2: Нет, там дело в том, чтобы не накалять атмосферу на трибунах, есть специальные гостевые сектора, на которых болельщики, они там объединяются, да, и очень громко, шумно поддерживают свою команду. Ну, если брать московские клубы, там, да, там приезжает большое количество болельщиков, они очень шумно болеют. Вот, например, на Кубке в России, на матче «Крыльсоветов» в ЦСКА, болельщиков в ЦСКА было около 3000. Вот. Я не уверен, что они все были именно в фанатском секторе гостевом, они, скорее всего, еще по стадиону там, да, разошлись. Но если брать «Спартак», ну, «Спартак» 90-е годы, нулевые, мы свои прекрасно помним, народная команда. И болельщиков этой команды очень много сейчас, и в каждом городе, в каждой стране. И кому-то, например, не москвичам, вот так назовем, может быть накладно ехать в Москву, да, на все матчи. А тут есть Самара, куда можно приехать, тем более 1 мая, рядом завод. Все мы любим Самарский
4: завод,
2: да. Самарский завод. Это, кстати, знаменитая кричалка всех московских болельщиков. Серьезно. Раньше на «Металлургии» она очень часто звучала. Поэтому Я думаю, что, ну, так как это кубок, наверное, о, кубок, чемпионат много не будет. Все-таки некоторые болельщики не поддерживают некоторые нововведения, да, которые были введены. Вот. И, но, тем не менее, Спартак, если брать всех совокупности болельщиков спартаковских, которых в Самаре тоже много, которые придут на стадион с красно-белыми шарфами, думаю, что, может быть, 1005 будет, да, болельщиков Спартака. Все вместе. Вместе с гостевым сектором, вместе с теми, кто будет сидеть на трибунах. Но уже вот было сообщение, что открыта продажа на верхние сектора, на два из них. Это значит, что внизу уже места заканчиваются. Поэтому спешите купить билет, если хотите, да. Но я посмотрел сейчас перед эфиром, билеты есть еще. И вниз, где их нормально, и вверх тоже. Поэтому приобретайте. Жалко, конечно, что не будет, наверное, 25 тысяч, как это было на ЦСКА. Но вот если бы это был кубок, то, наверное, было бы. Но игра в последнее время Крыльев, она такое доверие внушает и привлекает зрителей. Зрителей. Ведь, как говорится, да, какой бы ни творился произвол, сам футбол в Самаре больше, чем футбол. Говорил один из известных самарских деятелей, покинувших, кстати, нашу родину. Так вышло. Ну, это его личное дело. Не будем говорить, кто это. И в Самаре болельщик скушен. Вот как бы это, возможно, банально не звучало, как с Крыльев Советов, команда там, не борющаяся в основном за высокие места, но вспомним нулевые, когда Металлург по 30 тысяч, по 40 тысяч на лавках сидели, тогда были лавки, в проходах сидели, и сейчас этого нет, к сожалению. Пока максимум этого сезона 24 тысячи, почти 25, там 24 900 на матче против ЦСКА. Если брать чемпионат, по-моему, самый максимум был 22. Это тоже не очень хорошо, да, хотелось бы больше. Я не уверен, что дело только лишь в одном нововведении. Думаю, что если показатели тоже и результат команды огорчают. Вот если бы сейчас шли Крылья, как Балтик, и боролись за третье место, я думаю, что на каждом матче меньше 30-ки бы не было. Вот меньше 30 тысяч. Но если только эта игра там не в понедельник, в час дня. Поэтому и то бы там 1015 набралось, но все равно. Плюс ко всему сейчас эпоха телевидения. И все можно посмотреть. Кто-то выбирает остаться дома или на работе, да, там в офисе, не выбираться на стадион, а посмотреть по телевизору, по гаджетам. Тоже, кстати, нормальная тема. Но лучше приходить на стадион, это своя атмосфера. Поэтому, вообще, к чему я это говорил? Не знаю, сбился я уже с этими болельщиками совсем. Приходите на стадион просто, и все. 1 мая. Уберем эти матчи, Краснодар, Акрона, да, и Крылья против Спартака. Представим, что проиграли. Ну, это, наверное, самый такой, самый легко угадываемый результат этого матча. Не факт, что так произойдет, но как бы вроде как должно быть так. Кто играет из оппонентов, из прямых конкурентов? Еще, кроме Акрона, для Крыльев. Ну, соответственно, Крылья для Акрона. Нижний играет против Ахматов в Грозном. А не факт, что Нижний там сможет победить. Нижний Новгород сегодня поменял тренера. Махачкала, вот матч. Махачкала-Ростов. Динамо Махачкала против Ростова играет. Ростов поражением от Оренбурга в прошлом туре подвесил себя в очень неприятное положение. Потому что выигрывая Ростов, набирает 30 очков, и ты от этой группы, вот эта там рубка идет, да, сеча внизу турнирной таблицы, ты их себя как бы обезопасиваешь. Отводишь. Сейчас у Ростова 27 очков, у Акрона столько же, у Крыльев Оренбурга по 26, я напоминаю. 24 у Махачкалы, и вот, ну, там Нижний чуть ниже, у них 22. Ну, Сочи 18, пока их не берем в расчет. Сочи борется только лишь за попадание в стыки. Сейчас. Хотя могут и попытаться выбраться из ямы, ну, вряд ли. За стыки, наверное, самый приемлемый показатель. Поэтому Ростов себя не обезопасил даже от прямого вылета, от 15 места. Всего лишь 5 очков разница. Да. С учетом 3 туров, 5 очков, то есть 3 тура, это 9 очков максимум можно набрать. Но это ведь, вот если бы Ростов было плюс 8, то, да, как до Сочи, например. Точнее, до Сочи даже 9. О, нет, Ростов точно не будет 16-й. Так же, как и Акрон. Но только 16-й, можно вылететь с 15-го места спокойно. 5 очков. И вот этот матч против Динамо Махачкалинского, у которого 24 очка, очень важный для Ростова. Если Ростов победит, они наберут 30 и уже точно не окажутся в зоне прямого вылета. 100%. Потому что за две игры, даже если победит Нижний, да, в своем матче, то есть будет у Нижнего 25, Ну, нет. Тем более, что пустится «Динамо» Чкалан на 15 место, у них будет 24, 6 очков за 2 тура, плюс ко всему Рожлов будет преимущество личных встреч. Нет. Поэтому «Динамо» вы себя точно обезопасят. Стыки? Возможно, но там уже все будет зависеть от Ростова в последних двух турах. А играть в последних двух турах против «Акрона» и еще не помню против кого, но против «Акрона», наверное, самый важный матч, против «Зенита» в последнем туре для Ростова матч. Против «Акрона», вне зависимости от следующего тура. Вне зависимости. Вот мое мнение. Потому что если даже «Акрон» проиграет, Ростов выиграет, предполагаем, то следующая игра у Ростова 30 очков. Ну, теоретически. Сейчас, вот сейчас 27, выигрывает им «Махачкалу», у них 30. У «Акрона» тоже 27, как сейчас. Они проигрывают «Краснодару». Выигрывай Ростов, у тебя становится столько же очков, 30. А в первом круге команда сыграли как? «Акрон» выиграл 1-0. И если «Акрон» выиграет еще раз, то при равенстве очков, равенстве показателей, да, «Акрон» будет выше. Вот так. Причем даже если команды сейчас останутся при своих, сыграть ничью, «Акрон» все равно будет выше, потому что «Акрон» выиграл свой матч в первом. Если при равном количестве. Почему сейчас «Акрон» выше? Потому что «Акрон» свой матч победил. Вот там играя в Ростове. Поэтому для ростовчан, если не хотят вот в эту рубку попасть, да, им нужно побеждать «Махачкалу». В любом случае. А если... Ну вот там матч только внизу. Точнее, вот Оренбург-Сочи. Вот в этой игре, наверное, да, хотелось бы, чтобы была ничья. Ну, либо победа Сочи. Чтобы Ростова осталось... Ой, не Ростова, Оренбург осталось тоже 26 очков. Да там сочинцы потянутся, но, наверное, это будет их локальная битва за 14 место, либо за 15. Дальше у сочинцев, если я правильно помню, достаточно сложный календарь. Ну да, «Зенит» и «Ахмат» в последнем туре. «Ахмат» точно давать ничего не будет. Так же, как и «Зенит». И как раз-таки 29-й тур, это тур, в котором встречаются «Крылья» с Оренбургом в Оренбурге и «Акрон» с Ростовом в Самаре. 30-й тур, да, понятно, Ростов, «Крылья», «Акрон», это понятно. Но я считаю, что решающий тур 29-й. Потому что в этом туре, после, точнее, по его окончанию, по его результатам, будет понятно, какой будет игра 17 мая на солидарной Самаре-арене. Нужно ли будет всем упираться? Может быть, двум командам нужна будет победа? Для того, чтобы... Ну, кто победит, тот остается, грубо говоря. Может быть, кого-то устроит даже ничья. Кого-то не устроит, к примеру, а кого-то устроит для того, чтобы даже в стыках не оказаться. Я плюс ко всему еще думаю, что опять будет решаться еще от параллельных матчей. Как будет там? Может быть, звезды сойдутся так, что никто не пойдет никуда. Ну, вряд ли. Я думаю, что... С другой стороны, если и «Крылья», и «Акрон» выиграют в матчах против Оренбурга и Ростова, и причем Ростов обыграет «Махачкалу», а Оренбург проиграет, допустим, «Сочи» и проиграет «Крыльям», то «Крыльев» будет плюс 3 от Оренбурга. Вопрос, сколько еще? Ну, «Махачкала» стоит столько же. Ну, в общем, сложно здесь, на самом деле, все. И... Но если так будет происходить, то одна из команд самарских, ну, за Самарскую область, точно, в случае победы в дерби, точно окажется выше даже стыков. Вот. Кто-то, если сыграть ничью, может быть, даже обе поднимутся выше. Но нужно смотреть там по соперникам. Поэтому мое личное скромное мнение, что шансы избежать таковых матчей и у тех, и у других есть, пусть и слабые, и какая-то из команд точно окажется в стыках. Может быть, обе. Но, скорее всего, если, повторюсь, если в 29-м туре и «Крылья», и «Акрон» победят, то, скорее всего, только одна из этих команд в очном противостоянии, как бы он ни завершился, я не знаю, кто когда, как они подойдут. Но если подойдут с таким же очковым отрывом, то у «Акрона» плюс один балл от «Крыльев». То есть сейчас 27, и «Крылья» 26. Спасительные очки в чемпионате России — это 30, 32, 33. 30, чтобы не вылететь напрямую, 33, чтобы не попасть в стыки. Ну, так считается, это поверье такое есть. Если набираешь 32 очка, там 33-32, то ты точно уже в стыках не окажешься. Но сейчас «Ахмат» 32, и они, по идее, ну нет, у них есть шанс, конечно, да, как казалось, 13-ми, у «Крыльев» 26, да, то есть это плюс 6 очков. В трех турах это, ну, 9 очков отыгрывается. Я правда, ну это «Ахмат» нужно все проиграть сейчас, все три игры. А у них там «Сочи». Я думаю, что где-то свои там одно очко они зацепят. Ну, то есть, ну, я в это не верю. что Ахмат скатится туда,

0: Две. Ну ладно, сколько-то осталось. Вне зависимости от того, как сыграют и крылья, и окрон на этих выходных, 1-3 мая, главное, чтобы проиграли соперники. Но вот смотрите, как получилось. Оренбург выиграл у Ростова, кстати говоря. Вот в том туре, в предыдущем. Так, ты мне где-то пишешь, да, как я понимаю? И... А 6 минут. То есть вот так нельзя было показать? То есть...
1: Я же мог вот так тебе сказать.
0: Мог, да, мог и даже вот так могло произойти. Ну ладно, зато небольшой интерактив в прямом эфире. В общем, очень интересно. Ничего не понятно, на самом деле, но очень интересно. И даже так, ну так веселее, на самом деле. Как бы тревожно не было, вот честно скажу, очень тревожно сейчас за обе команды из Самарской области. Тур, в котором Акрон обыгрывает Балтику, тур, в котором крылья обыгрывают Локомотив, тур, в котором Оренбург обыгрывает Ростов, ну, это как бы более такой, наверное, ожидаемый результат, так назовем. Ну, не только для болельщиков Ростова, конечно. И все достаточно и высоко, и близко одновременно к тем местам, где им не хочется быть. Поэтому даже Акрону, который 27, они не безопаснее себя даже от прямого вылета на данный момент. Я повторяю уже, наверное, 100-тысячный раз, все решится в 29-м туре. Ну, не все, решится судьба последнего матча. То есть, как будут играть. Это самый важный тур в этом чемпионате. Для Крыльев и для Акрона. Это 29-й матч против Крыльев, против Оренбурга. В Оренбурге и домашний матч Акрона против Ростова. Это самые важные игры. Потому что, ну, давай смотреть правде в глаза, как болельщики и Крыльев, и Акрона подходят к матчам 1-3 мая, где почти Спартак, повторюсь, и Краснодар. Спартак, который борется за бронзу, но Спартак — это Спартак. Спартак может сегодня, вчера, точнее, сегодня обыграть Локомотив, Зенит 4-0, завтра проиграть Крыльям. Тут все что угодно может быть. Краснодар — команда, которая вот на данный момент показывает чемпионскую игру. То есть даже при плохом своем матче они побеждают. У них был не очень хороший матч против махачкалинского «Динамо» вот на последний, на выходных. Но они его выиграли. 2-1. Там с трудом, со скрипом, но выиграли. Набрали такие нужные для себя очки.
1: Как говорится, счет на табло.
0: Да, счет на табло.
1: Как они там не выиграли, неважно.
0: Это называется чемпионская игра, да. Когда вот ты при плохом качестве футбола ты добиваешь нужные для себя 3 очка. И... Как еще говорят, знаешь, тренеры иногда, очки не пахнут. То есть результат остался, игра забылась. Ну, знаменитые штампы вот эти. Но на самом деле так оно и есть. На самом деле так оно и есть. И сейчас, поэтому вот эти игры, повторюсь я, против Спартака и Краснодара, считаются как будто бы заранее проигранными. Повторюсь я, как будто бы. Но всякое может быть. В прошлом году, я не помню, какой это был тур, Краснодар также боролся за чемпионство. Крылья сыграли здесь дома против них в ничью 1-1. Или, ну, в общем, в ничью сыграли. Поэтому подкаток там 0-1 в двух матчах, ну, блин, бывает. И поэтому здесь сложно думать о том, что кто-то сможет обыграть кого-то. Но, наверное, у Крыльев чуть проще, чуть более осязаемо хотя бы ничья против матча против Спартака. Ну, вот так вот. Да? Но ее может не быть. Может выиграть вообще. Выигрывали же здесь они Спартак 4-0. И выигрывали Крылья Спартак в 23-м году в последнем матче чемпионата, когда решалась судьба для Спартака бронзы, между прочим. Но там нужно было Спартаку победить, и плюс еще, чтобы ЦСКА проиграл. Или в ничью. Ну, в общем, как-то должен был сыграть еще ЦСКА с каким-то результатом. Играли, по-моему, кстати, армейцы против Ростова, если не ошибаюсь. И выиграли. Спартак в итоге проиграл. Квинси Парамельсон забил пенальти. Бенхамин Гаре забил что, то ли с пенальти, то ли просто с игры. Крылья выиграли 1-0 и стали 12-ми. То есть даже мимо стыков пролетели. Что радует. Поэтому обыграть Спартак в Самаре, ну, можно. Так же, как и Акрон может обыграть Краснодар. Вопрос, как Акрон, как будет играть Крылья против Спартака, примерно понятно. Как матчи против Локомотива. На контратаках, вертикальные быстрые атаки будут пытаться убежать. Получится, не получится, вопрос другой. Как будет играть Акрон против Краснодара? Акрон от своей игры, атакующий, не отказывается против всех команд. Поэтому очень часто получают много. А Воську там, как было в матче против Локомотива, когда в первый тайм провалили, получили 5. 1-5 в итоге сыграли. В принципе, весной, если брать Акрон, это единственный провальный матч. Даже не то, что матч, тайм для Акрона. Провальный тайм, все. Да, не было.

0: побед, были ничьи. Вот первая победа пришла в матче против Балтики. Но игра-то была. Не фартило где-то. Не добрали, как говорят еще на футбольном мире очков. Посмотрим. Но я повторюсь, я вам, да, не смотрите на тур вот этот. Как бы там ни сыграли оппоненты. Да только если все не выиграют. Но тем не менее это ничего еще не решит. Все решится в 29-м туре. 10 мая для Крыльев и 11 мая для Акрона. Вот так. А на этом мы с вами прощаемся. Приходите на футбол и 1, и 3 мая. Главное, придите на футбол 17 мая. Я думаю, что там будет шоу и сеча. Просто Крылья-Акрон, дерби. Но это было спортивное радио-шоу «Будь первым». Это был Петр Коптев. И до новых встреч в эфире.
1: «Будь первым».

печать греха. Я по осенним мягким

0: «Увлеченные дачники» с Татьяной Прокоповичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Для садоводов-дачников заморозки – это очень трудное время. Тем более, что по уверениям синоптиков, заморозок очень трудно прогнозируем. Заморозки бывают разные. Радиационный – это понижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0 градусов и ниже в ночные и утренние часы. Длится 8-12 часов, и в это время стоит ясная безветренная погода. Адвективный заморозок – это когда приходит к нам холодный воздух из Арктики при сильном ветре и сплошной облачности. И также часто случаются комбинированные заморозки. Заморозки приходят как весной, так и осенью. Но самые опасные – это, конечно же, весенние, когда наступает цветение. Бутоны на яблонях в среднем переносят до минус 4 градусов, хотя некоторые яблони могут выдерживать до минус 6. А вот вишня – максимум минус 2-3, и это в бутонах. А вот когда цветы – это уже выше на несколько градусов. Но тоже разные сорта и культуры переносят этот форс-мажор по-разному. Однако, если сажать районированные сорта, они будут чаще уходить от заморозков. Также хорошо бы иметь на участке несколько сортов деревьев, потому что именно цветение у них тоже разное, а значит и на заморозки они не попадут все одновременно. Отвечая на вопрос, как уберечь растения от заморозков, специалисты говорят, что влажность и вода – самые главные защитники. Если перед заморозками опрыскать весь сад водой, это очень поможет деревьям легче перенести эту напасть. Также применяют классический способ – дымление. А наиболее активные дачники используют всевозможные укрывные материалы, по возможности набрасывая их на деревья или же отдельные ветки, чтобы сохранить хотя бы часть будущего урожая. Правда, днем такое укрытие надо обязательно убрать. До свидания.
0: Если день дачный, значит он удачный.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шентале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвесне, Виотрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьске, Везенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить Ставрополь на Волге, нынешний Тольятти, массовый перенос которого из зоны затопления Куйбышевской ГЭС на новое место начался именно 2 мая 1953 года. Предстояло переместиться поселку с 10-тысячным населением, с кирпичными лесопильными заводами, электростанцией, магазинами, больницами, детскими садами и даже старым кладбищем. Жители Ставрополя переезжать на новое место не хотели. Многие даже не верили, что над их домами скоро будут плескаться в воду рукотворного моря. Переезжали все на новое место за свой счет, лишь получая небольшую ссуду и стройматериалы для возведения нового дома. Однако прежде все переезжающие должны были представить справку от санэпидемстанции, что место их старого жилища зачищено и готово к затоплению. Летом в новом поселке были построены магазин, детский сад и школа. Потом появились больница, клуб и первое промышленное предприятие «Мебельная фабрика». Первым научным учреждением в новом городе была биологическая станция. Ее построил здесь знаменитый полярник Папанин для изучения флоры и фауны будущего моря. Море появилось в расчетное время, в 1954 году, похоронив под собой древний Ставрополь на Волге. Но на левом берегу реки к тому времени уже стоял новый город с тем же названием. В 1964 году он был переименован в город Тольятти. Также в этот день, в 1915 году, на Панской улице, ныне Ленинградской, был открыт универсальный магазин по продаже приборов и автоматов, заменяющих ручной труд на кухне. В 1930 году в концертном зале «Олимп» выступил знаменитый певец Леонид Васильевич Собинов. Самара встречала его с прежним восторгом, как и в 1915 и 1924 годах. А в 1962 году была открыта речная скоростная пассажирская линия Куйбышев-Саратов, оснащенная кораблями на подводных крыльях типа «Ракета». Родились в этот день советский и российский оперный певец Владимир Моторин, английский футболист-полузащитник Дэвид Бекхэм и американский актер, музыкант и рестлер, известный также под псевдонимом «Скала» Дуэйн Джонсон. Есть повод.

радиоканал «Самарское губернское радио». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63 20 908.

0: пунто.
1: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Для тех, кто живет творчеством, этим летом в Крыму открываются летние школы Академии Меганом. Каждые 7 дней с июня по сентябрь вас ждут мастер-классы от экспертов, возможность создать собственные проекты и насыщенная культурная программа. Проживание и питание бесплатно. Регистрация на сайте tavrida.art. 18+.
1: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
3: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах. Радио.

спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен, избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас. Телец, готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода. Близнецам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет. Раки, вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями. Лев, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра, рискуете остаться при разбитом корыте. Девы, вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится. Весы, проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию. Скорпионов будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно. Можно мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Стрельцам следует быть максимально сосредоточенными. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы. Козерог, то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится. Водолей, иногда так трудно остановиться, особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам. Рыбы, тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на онный предмет. Тем паче, что у него, у предмета, может быть свое мнение по этому поводу. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!
0: Гороскоп.

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казантельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
2: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии-2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Воростянке. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьске, Везенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: В это нелегкое для страны время, конечно, я люблю наш город, Самарскую область.
0: Ирина Зубцова, руководитель благотворительного фонда «Тольятти ЗОВ».
2: За то, что у нас такое огромное количество неравнодушных людей, самых добрых, те, кто стоят на страже помощи для наших бойцов, потому что сейчас, как никогда, это очень важно, это смысл каждого нашего дня — быть на страже, быть за спинами наших героев. Поэтому наш город, Самарская область, я люблю за наших неравнодушных жителей. Ну и, конечно, наш город, наша Самарская область, за смелых наших героев, которые сейчас самоотверженно, мужественно сражаются за нас, за наше мирное небо. Спасибо, бойцы! Вместе мы огромная сила. Вместе мы приблизим эту победу и вместе мы победим.
0: 175 причин.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка.

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 6 лет.
1: Всем привет! С вами Ирина Архипова. Сегодня мы отправляемся на юго-восток Самарской области, в село Большая Глушица, которое является административным центром Большеглушицкого района. Освоение этой засушливой степной территории связано с указом Петра I по заселению Поволжья в целях развития сельского хозяйства. А в 1762 и 1764 годах уже императрица Екатерина II издала манифесты, где повелевала селиться людям ниже города Самары по реке Волге до устья реки Иргиз и вверх по ней. Поселение, которое теперь называется Большая Глушица, было основано в 1779 году. Об этом свидетельствует документ, хранящийся в Саратовском госархиве. В нем доверенные крестьяне деревни Глушица Антон Зиновьев и Михаил Архипов доказывали, что крестьяне их деревни поселились в сих местах с разрешения правительства в 1779 году и с того времени всегда пользовались этой землей. Но изначально поселение называлось не очень благозвучно. Об этом рассказал директор историко-краеведческого музея имени Петра Русяева Большеглушицкого района Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Долгое время, до конца XIX века, использовалось неблагозвучное название села Погановка. В списке населенных мест за 1898 год указывается двойное название Большая Глушица в скобках Погановка. В таком же списке населенных мест за 1910 только уже Большая Глушица. Слово Погановка, конечно, жителям не очень нравилось. Этимология этого слова достаточно сложная, хотя нам нравится. Версия такая. В давние времена богатый чиновник, приехав в эти края, стал охотиться на дичь. Но кроме утки-поганки он подстрелить ничего не смог. Эта утка питается исключительно рыбой. Мясо ее непригодно к употреблению, и поэтому чиновник в сердцах сказал «Погановка». Так и за селом и закрепилось это якобы название. А название «Большая Глушица» или «Глушица» появилось благодаря одноименной речке Глушичке, впадающей с левой стороны в реку Иргиз. Глушица в переводе – застойная заводь, залив, глухой рукав реки, непроточный, или старица, заливаемая с одной стороны. В экономическом примечании к генеральному межеванию земли, числящейся за Глушицей, указывалось – оная деревня положение свое имеет у реки Большой Иргиз на левой стороне, а дачу простирается по обе стороны речки Глушицы и озер двух лопушиных и двух грибных, оврага безымянного. Земля грунт имеет солонцеватый, череглинистый и чернозем. Крестьяне состоят на пашне. Женщины сверх своих полевых работ упражняются в своих домашних рукоделиях. Придут лен, пасконь, шерсть и ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу.
1: Согласно пятой переписи населения в 1794-1795 годах, деревня Глушица насчитывала 32 двора, в которых проживало 140 мужчин и 135 женщин. Это были крестьяне-однодворцы, ясачные и удельные крестьяне, переселившиеся из центральных малоземельных губерний России. Массовое переселение в Глушицу началось в 1828 году. Сюда прибыли люди из четырех губерний. Малороссии, из шести поволжских, а также из 10 центральных губерний. Первоначально деревня Глушица относилась к Мостовской волости Вольского уезда Саратовской губернии. В ней даже не было собственной церкви, и прихожане были приписаны к церкви села Константиновка. Но в 1831 году на Иргизе появилась еще одна деревня – Малая Глушица. Поэтому первое село стало называться Большая Глушица, а в 1836-м получила статус волостного. Выгодное расположение рядом с торговым трактом Самара-Уральск быстро превратило поселение в крупное зажиточное село. Основной доход крестьяне получали от продажи зерна, хлеба и скота. На рубеже 19-20 веков Большая Глушица становится одним из самых крупных населенных пунктов Самарской губернии. Численность населения к 1910 году составляла 10 792 человека. В селе имелись 3 церкви, 4 церковно-приходские школы, двухклассное министерское училище, больница, почта с телеграфом, волостное правление, полицейский околоток и суд, кредитное товарищество, земская станция, добровольная пожарная дружина и паровая мельница. А после революции 1917 года Большая Глушица, как и многие другие территории губернии, стала ареной ожесточенного классового противостояния. Об этом рассказал Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Именно здесь вспыхнуло первое восстание против советской власти на территории Николаевского уезда в январе 1918 года. Восстанием руководили бывшие царские офицеры, сынки местных купцов и кулаков. Восставшие разогнали совет, арестовали его членов и активистов из крестьянской бедноты и объявили, что Большая Глушица не подчиняется советской власти. Тогда Николаевский уездный совнарком командировал сюда, в Большую Глушицу, отряд Красной Гвардии под командованием знаменитого сейчас, а тогда не совсем известного, Василия Чапаева. Ни лютые январские морозы, ни вьюга и снежные заносы не преградили путь чапаевцам. За двое суток они достигли села Большая Глушица, ликвидировали восстание и восстановили советскую власть. Не только в Большой Глушице, но и в окрестных селах. Имена Ивана Михайловича Плесункова, Ивана Семеновича Кутякова также тесным образом связаны с Большой Глушицей. Активными борцами за установление советской власти в селе были братья Алексей и Петр Бугровы, в честь которых названа одна из улиц села.
1: А в 1928 году был образован Большеглушицкий район, и Большая Глушица стала его административным центром. Одним из старейших предприятий, действующих до сих пор в селе, является Ремтехсервис. Его история началась в 30-е годы прошлого века с создания машино-тракторной станции «Сельхозтехника», которая обслуживала все ближайшие колхозы и сыграла огромную роль в развитии сельского хозяйства, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Юрий Анатольевич Лазутчев также отметил другие достопримечательности Большой Глушицы.
2: Одним из знаковых мест села Большая Глушица является площадь Революции, бывшая базарная площадь. Здесь в апреле 1921 года были захоронены тела 13 продовтрядовцев, комсомольцев, коммунистов и сельских активистов, погибших в селе Августовка от рук восставшего против советов кавалерийского дивизиона под командованием Охренюка. Позже здесь будут захоронены тела семичоновцев, погибших от рук бандитов. 26 мая 1957 года в селе Большая Глушица на площади Революции был открыт обелиск славы героям гражданской войны. А 8 мая 1969 года останки бойцов-чоновцев, погибших возле поселка Пьяновка, были перезахоронены здесь же, у обелиска славы. А в 1977 году по инициативе жителей села на народные деньги был сооружен мемориал «Память о погибших в годы Великой Отечественной войны».
1: Удивительно, но численность населения Большой Глушицы остается почти неизменной с 1910 года – около 10 тысяч человек. Здесь проживают люди разных национальностей – русские, казахи, башкиры, мордва, чуваши, татары и представители других народностей. Широко известны в Самарской области и за ее пределами – Большеглушицкий народный хор, образцовый театр моды «Квадрат», танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Подснежник», а визитный карточкой села является здание историко-краеведческого музея имени местного краеведа Петра Русяева, где до революции располагался трактир зажиточного крестьянина Никанора Миронова.
0: Любопытный краевед.
1: Через неделю мы побываем в другом населенном пункте Самарской области. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!
0: Реклама.
3: жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
4: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
5: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейске плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьский, Везенчуке, Чапаевский, Жигулевский и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить Ставрополь на Волге, нынешний Тольятти, массовый перенос которого из зоны затопления Куйбышевской ГЭС на новое место начался именно 2 мая 1953 года. Предстояло переместиться поселку с 10-тысячным населением, с кирпичными лесопильными заводами, электростанцией, магазинами, больницами, детскими садами и даже старым кладбищем. Жители Ставрополя переезжать на новое место не хотели. Многие даже не верили, что над их домами скоро будут плескаться воды рукотворного моря. Переезжали все на новое место за свой счет, лишь получая небольшую ссуду и стройматериалы для возведения нового дома. Однако прежде все переезжающие должны были представить справку от санэпидемстанции, что место их старого жилища зачищено и готово к затоплению. Летом в новом поселке были построены магазин, детский сад и школа. Потом появились больница, клуб и первое промышленное предприятие «Мебельная фабрика». Первым научным учреждением в новом городе была биологическая станция. Ее построил здесь знаменитый полярник Папанин для изучения флоры и фауны будущего моря. Море появилось в расчетное время, в 1954 году, похоронив под собой древний Ставрополь на Волге. Но на левом берегу реки к тому времени уже стоял новый город с тем же названием. В 1964 году он был переименован в город Тольятти. Также в этот день, в 1915 году, на Панской улице, ныне Ленинградской, был открыт универсальный магазин по продаже приборов и автоматов, заменяющих ручной труд на кухне. В 1930 году в концертном зале «Олимп» выступил знаменитый певец Леонид Васильевич Собинов. Самара встречала его с прежним восторгом, как и в 1915 и 1924 годах. А в 1962 году была открыта речная скоростная пассажирская линия Куйбышев-Саратов, оснащенная кораблями на подводных крыльях типа «Ракета». Родились в этот день советский российский оперный певец Владимир Моторин, английский футболист-полузащитник Дэвид Бекхэм и американский актер, музыкант-рестлер, известный также под псевдонимом «Скала» Дуэйн Джонсон. Есть повод.

0: Реклама.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68. 8-30. Повторяем. 8-937-648-68-30. Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Воростянке.

0: музыки, кроме нас с тобой.
1: Ситуация на дорогах.
2: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Доброе утро. По улице Победы от Гагарина до Псковской 15 минут займет проезд. По улице Аврора от Заводского шоссе до Дыбенко 8 минут. По улице Аврора от Дыбенко до Промышленности 7 минут. По улице Победы от проспекта Кирова до Первого Безымянного 8 минут. На дорогах Тольятти свободная. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама. Альянс Текстиля. Широкий ассортимент тканей для постельных принадлежностей. Вязи, перкали, сатины, технических тканей и тканей для спецодежды и униформы. Цены от производителя. Наши адреса. Оптовый склад, улица Майская, 14. Розничный магазин, улица Ташкентская, 196А.
1: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 медиа»

0: сети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Организатор акции ГАО «СО Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105.6 FM в Кинель-Черкасах. Радио.

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен, избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас. Телец, готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода. Близнецам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет. Раки, вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями. Лев, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра, рискуете остаться при разбитом корыте. Девы, вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится. Весы, проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию. Скорпионов будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно. Можно мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Стрельцам следует быть максимально сосредоточенными. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы. Козерог, то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится. Водолей, иногда так трудно остановиться, особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам. Рыбы, тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на онный предмет. Тем паче, что у него, у предмета, может быть свое мнение по этому поводу. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А, телефон в Самаре 207-66-0. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
2: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и тех, кто рядом с вами.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьске, Везенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.

0: Полиция региона сообщает. Оперативная информация. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте. В эфире программа Главного управления МВД России по Самарской области. У микрофона Андрей Леснев. По итогам рейда по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции в Самаре управлением по вопросам миграции областного главка МВД инициировано проведение внеплановой документарной проверки в отношении недобросовестного юридического лица, незаконно нанимавшего на работу иностранных граждан. По результатам проверки работодатель привлечен к административной ответственности. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Если вам известны факты нарушения миграционного законодательства, обратитесь в ближайший отдел полиции или по номеру 112. В Жигулевске задержали двух девушек 19 и 20 лет, которые в ночное время в гаражном кооперативе оборудовали тайники-закладки с наркотиками. Полицейские изъяли у них 34 свертка с запрещенными веществами. Задержанные признались, нашли в интернете объявление о легком заработке и согласились распространять запрещенные вещества на территории Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Не поддавайтесь на сомнительные подработки в интернете. За закладки – уголовная ответственность, а не быстрый доход. Напоминаем, незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. В полицию обратился 37-летний мужчина. Несколько месяцев назад он нашел в интернете сайт по продаже импортного авто. Самарца заинтересовал китайский автомобиль по привлекательной цене. Он созвонился с продавцом, получил электронные копии документов и фотографии. Онлайн-продавец потребовал оплатить полную стоимость 1,5 миллиона рублей. После оплаты покупателя заверили, что машина придет через 3 месяца. Автомобиль он так и не получил. Дозвониться до продавца не смог. Как выяснилось, сайт оказался фейковым. Возбуждено уголовное дело. Не переводите крупные суммы незнакомцам в интернете, особенно если вас торопят или просят оплатить товар заранее. Проверяйте продавца, ищите отзывы, юрадрес, телефон. Сначала проверьте, потом платите. Берегите себя и будьте бдительны.
0: Оперативная информация.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06. Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Полевой улице от Молодогвардейской до проспекта Ленина 5 минут займет проезд. По улице Аврора от Московского шоссе до Промышленности 10 минут. По Венцико далее по Самарской от Куйбышева до Полевой 10 минут. По улице Аврора от Заводского шоссе до Дыбенко 8 минут. На дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 10 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В Самаре в день весны и труда прошло возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести». В торжественной церемонии приняли участие коллективы промышленных предприятий, представители областного правительства, Губдумы, горадминистрации, военнослужащие и неравнодушные жители. Ветеран спецоперации, герой России Владислав Белосвет подчеркнул, что 1 мая – это не только праздник весны и труда, это еще и дань памяти героям тыла, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились, чтобы приблизить победу.
2: Праздник больше тыловых работников. Тыловые работники, они во время Великой Отечественной войны приносили большой вклад в труд, в развитие. Поэтому каждый труд каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации, он очень важен.
1: В Самаре началась подготовка к 14-му окружному молодежному форуму «Иволга». Этим летом он соберет 1500 участников из всех регионов Приволжья. Организационные вопросы обсудили на семинаре совещаний, в котором приняли участие представители дирекции форума. В этом году на «Иволге» будет 8 образовательных профилей. Темой сезона станет «Код России». За командами регионов уже закреплено конкретное направление. На совещании эксперты заслушали отчеты по разработкам всех программ, дали свою оценку и поставили новые задачи. Организаторами молодежного форума «Иволга» выступают правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе при поддержке Росмолодежи и движения «Первых». В Сызрани создадут аллею, ведущую к первой ГЭС Поволжье. Подготовительные работы уже стартовали. Рабочие демонтируют плитку у стелы, посвященной первым комсомольским маевкам. На территории также оборудуют смотровую площадку, установят светящуюся надпись «Первая ГЭС Поволжье», построят амфитеатр и свадебную арку. Все работы планируется завершить до конца сентября. В период майских праздников медучреждения Самарской области работают по особому графику. Стационары, скорая медицинская помощь и травмпункты круглосуточно, без выходных. Служба неотложной помощи поликлиник принимает ежедневно с 8 утра до 20:00. Выдача льготных лекарственных препаратов ведется в часы работы поликлиник без перерывов. При внезапных острых заболеваниях, состояниях и обострениях необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03 103 и 112. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Вы слушаете «Радио 450».
1: Я расскажу тебе о том,

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 6 лет.
1: Всем привет! С вами Ирина Архипова. Сегодня мы отправляемся на юго-восток Самарской области, в село Большая Глушица, которое является административным центром Большеглушицкого района. Освоение этой засушливой степной территории связано с указом Петра I по заселению Поволжья в целях развития сельского хозяйства. А в 1762 и 1764 годах уже императрица Екатерина II издала манифесты, где повелевала селиться людям ниже города Самары по реке Волге до устья реки Иргиз и вверх по ней. Поселение, которое теперь называется Большая Глушица, было основано в 1779 году. Об этом свидетельствует документ, хранящийся в Саратовском госархиве. В нем доверенные крестьяне деревни Глушица Антон Зиновьев и Михаил Архипов доказывали, что крестьяне их деревни поселились в сих местах с разрешения правительства в 1779 году и с того времени всегда пользовались этой землей. Но изначально поселение называлось не очень благозвучно. Об этом рассказал директор историко-краеведческого музея имени Петра Русяева Большеглушицкого района Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Долгое время, до конца XIX века, использовалось неблагозвучное название села Погановка. В списке населенных мест за 1898 год указывается двойное название Большая Глушица в скобках Погановка. В таком же списке населенных мест за 1910 только уже Большая Глушица. Слово Погановка, конечно, жителям не очень нравилось. Этимология этого слова достаточно сложная, хотя нам нравится. Версия такая. В давние времена богатый чиновник, приехав в эти края, стал охотиться на дичь. Но кроме утки-поганки он подстрелить ничего не смог. Эта утка питается исключительно рыбой. Мясо ее непригодно к употреблению, и поэтому чиновник в сердцах сказал «Погановка». Так и за селом и закрепилось это якобы название. А название «Большая Глушица» или «Глушица» появилось благодаря одноименной речке Глушичке, впадающей с левой стороны в реку Иргиз. Глушица в переводе – застойная заводь, залив, глухой рукав реки, непроточный, или старица, заливаемая с одной стороны. В экономическом примечании к генеральному межеванию земли, числящейся за Глушицей, указывалось – Оная деревня положение свое имеет у реки Большой Иргиз на левой стороне, а дачу простирается по обе стороны речки Глушицы и озер двух лопушиных и двух грибных, оврага безымянного. Земля грунт имеет солонцеватый, череглинистый и чернозем. Крестьяне состоят на пашне. Женщины сверх своих полевых работ упражняются в своих домашних рукоделиях. Придут лен, пасконь, шерсть и ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу.
1: Согласно пятой переписи населения в 1794-1795 годах, деревня Глушица насчитывала 32 двора, в которых проживало 140 мужчин и 135 женщин. Это были крестьяне-однодворцы, ясачные и удельные крестьяне, переселившиеся из центральных малоземельных губерний России. Массовое переселение в Глушицу началось в 1828 году. Сюда прибыли люди из четырех губерний. Губерний Малороссии, из шести поволжских, а также из 10 центральных губерний. Первоначально деревня Глушица относилась к Мостовской волости Вольского уезда Саратовской губернии. В ней даже не было собственной церкви, и прихожане были приписаны к церкви села Константиновка. Но в 1831 году на Иргизе появилась еще одна деревня – Малая Глушица. Поэтому первое село стало называться Большая Глушица, а в 1836-м получила статус волосного. Выгодное расположение рядом с торговым трактом Самара-Уральск быстро превратило поселение в крупное зажиточное село. Основной доход крестьяне получали от продажи зерна, хлеба и скота. На рубеже 19-20 веков Большая Глушица становится одним из самых крупных населенных пунктов Самарской губернии. Численность населения к 1910 году составляла 10 792 человека. В селе имелись 3 церкви, 4 церковно-приходские школы, двухклассное министерское училище, больница, почта с телеграфом, волостное правление, полицейский околоток и суд, кредитное товарищество, земская станция, добровольная пожарная дружина и паровая мельница. А после революции 1917 года Большая Глушица, как и многие другие территории губернии, стала ареной ожесточенного классового противостояния. Об этом рассказал Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Именно здесь вспыхнуло первое восстание против советской власти на территории Николаевского уезда в январе 1918 года. Восстанием руководили бывшие царские офицеры, сынки местных купцов и кулаков. Восставшие разогнали совет, арестовали его членов и активистов из крестьянской бедноты и объявили, что Большая Глушица не подчиняется советской власти. Тогда Николаевский уездный совнарком командировал сюда, в Большую Глушицу, отряд Красной Гвардии под командованием знаменитого сейчас, а тогда не совсем известного, Василия Чапаева. Ни лютые январские морозы, ни вьюга и снежные заносы не преградили путь чапаевцам. За двое суток они достигли села Большая Глушица, ликвидировали восстание и восстановили советскую власть. Не только в Большой Глушице, но и в окрестных селах. Имена Ивана Михайловича Плесункова, Ивана Семеновича Кутякова также тесным образом связаны с Большой Глушицей. Активными борцами за установление советской власти в селе были братья Алексей и Петр Бугровы, в честь которых названа одна из улиц села.
1: А в 1928 году был образован Большеглушицкий район, и Большая Глушица стала его административным центром. Одним из старейших предприятий, действующих до сих пор в селе, является Ремтехсервис. Его история началась в 30-е годы прошлого века с создания машино-тракторной станции «Сельхозтехника», которая обслуживала все ближайшие колхозы и сыграла огромную роль в развитии сельского хозяйства, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Юрий Анатольевич Лазутчев также отметил другие достопримечательности Большой Глушицы.
2: Одним из знаковых мест села Большая Глушица является площадь Революции, бывшая базарная площадь. Здесь в апреле 1921 года были захоронены тела 13 прудовтрядовцев, комсомольцев, коммунистов и сельских активистов, погибших в селе Августовка от рук восставшего против советов кавалерийского дивизиона под командованием Охренюка. Позже здесь будут захоронены тела семичоновцев, погибших от рук бандитов. 26 мая 1957 года в селе Большая Глушица на площади Революции был открыт обелиск славы героям гражданской войны. А 8 мая 1969 года останки бойцов-чоновцев, погибших возле поселка Пьяновка, были перезахоронены здесь же, у обелиска славы. В 1977 году по инициативе жителей села на народные деньги был сооружен мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
1: Удивительно, но численность населения Большой Глушицы остается почти неизменной с 1910 года – около 10 тысяч человек. Здесь проживают люди разных национальностей – русские, казахи, башкиры, мордва, чуваши, татары и представители других народностей. Широко известны в Самарской области и за ее пределами Большеглушицкий народный хор, образцовый театр моды «Квадрат», танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Подснежник», а визитный карточкой села является здание историко-краеведческого музея имени местного краеведа Петра Русяева, где до революции располагался трактир зажиточного крестьянина Никанора Миронова.
0: Любопытный краевед.
1: Через неделю мы побываем в другом населенном пункте Самарской области. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!
0: Реклама. сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
3: В Агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 6830. Повторяем: 8 937 648-6830.
4: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрии гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле-Богатом-Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьске, Везенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачное с прояснениями погоды, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить Ставрополь на Волге, нынешний Тольятти, массовый перенос которого из зоны затопления Куйбышевской ГЭС на новое место начался именно 2 мая 1953 года. Предстояло переместиться поселку с 10-тысячным населением, с кирпичными лесопильными заводами, электростанцией, магазинами, больницами, детскими садами и даже старым кладбищем. Жители Ставрополя переезжать на новое место не хотели. Многие даже не верили, что над их домами скоро будут плескаться в воду рукотворного моря. Переезжали все на новое место за свой счет, лишь получая небольшую ссуду и стройматериалы для возведения нового дома. Однако прежде все переезжающие должны были представить справку от санэпидемстанции, что место их старого жилища зачищено и готово к затоплению. Летом в новом поселке были построены магазин, детский сад и школа. Потом появились больница, клуб и первое промышленное предприятие «Мебельная фабрика». Первым научным учреждением в новом городе была биологическая станция. Ее построил здесь знаменитый полярник Папанин для изучения флоры и фауны будущего моря. Море появилось в расчетное время, в 1954 году, похоронив под собой древний Ставрополь на Волге. Но на левом берегу реки к тому времени уже стоял новый город с тем же названием. В 1964 году он был переименован в город Тольятти. Также в этот день, в 1915 году, на Панской улице, ныне Ленинградской, был открыт универсальный магазин по продаже приборов и автоматов, заменяющих ручной труд на кухне. В 1930 году в концертном зале «Олимп» выступил знаменитый певец Леонид Васильевич Собинов. Самара встречала его с прежним восторгом, как и в 1915 и 1924 годах. А в 1962 году была открыта речная скоростная пассажирская линия Куйбышев-Саратов, оснащенная кораблями на подводных крыльях типа «Ракета». Родились в этот день советский российский оперный певец Владимир Моторин, английский футболист-полузащитник Дэвид Бекхэм и американский актер, музыкант-рестлер, известный также под псевдонимом «Скала» Дуэйн Джонсон. Есть повод.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. У микрофона Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Нововокзальной улице от Новосадовой до Московского шоссе 5 минут займет проезд. По улице Аврора от Промышленности до Дыбенко 7 минут. По Красноармейской от Урицкого до Чапаевской 6 минут. На дорогах Тольятти свободная информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 11 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Самарский национальный исследовательский университет получит субсидию на разработку малых космических аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. ВУЗ стал победителем конкурса студенческих проектов, который проводился в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» нацпроекта «Космос». Университет получит около 53 миллионов рублей на создание двух спутников формата CubeSat с полезной нагрузкой. Завершить все работы планируется до конца этого года. Предстоящие планы губернатор Вячеслав Федорищев обсудил на встрече с ректором Владимиром Богатыревым. Самарский ВУЗ обладает уникальным опытом по созданию малых космических аппаратов, сформирована собственная орбитальная группировка и наземный комплекс управления. Университет также развивает направление наноспутников формата CubeSat собственной конструкции, осваивая роботизированную сборку, создает уникальную бортовую аппаратуру и системы обработки космических данных. Глава региона выразил уверенность в успешной реализации нового проекта. В преддверии Дня Победы в Самарской области вручают подарки ветеранам. Соцработники и волонтеры приходят к ним домой, поздравляют с наступающим праздником 9 мая и вручают открытки, а также продуктовые наборы от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, глав муниципалитетов и руководства Дома дружбы народов. Например, в Сызрани планируется таким образом поздравить 248 человек. Участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, людей со статусом несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и детей-сирот военных лет. В этом году шествие бессмертного полка пройдет в онлайн-формате. Чтобы портрет героя показали в виртуальной колонне, нужно до 6 мая подать заявку на сайте или в социальных сетях акции. В личном аккаунте необходимо добавить информацию о фронтовике и загрузить его фотографию. В России за последние 10 лет вдвое сократился показатель заболеваемости ВИЧ. Об этом информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В 2016 году в стране была запущена государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. За время ее реализации удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику. Число людей с диагнозом ВИЧ сократилось в 2 раза, достигнув исторического минимума. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен, избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас. Телец, готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода. Близнецам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет. Раки, вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями. Лев, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра, рискуете остаться при разбитом корыте. Девы, вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится. Весы, проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию. Скорпионов будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно. Можно мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Стрельцам следует быть максимально сосредоточенными. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы. Козерог, то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится. Водолей, иногда так трудно остановиться, особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам. Рыбы, тот факт, что вы что-то увидели первым, еще не оправдывает ваших притязаний на оный предмет. Тем паче, что у него, у предмета, может быть свое мнение по этому поводу. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606. Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru. Без возрастных ограничений.
0: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту, помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-12. В Похвисневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 11-14. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 10-13. В Сызрани, Октябрьске, Везенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 9-11. В Тольятти днем синоптики обещают переменную облачность, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 10-12. В Самаре днем нас ждет облачное с прояснениями погоды, небольшой дождь, ветер также легкий, атмосферное давление выше нормы и плюс 8-11.

0: Радио 450. Главное – настрой.
1: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Самарскую область люблю, потому что я родилась в Самарской области.
0: Домна Крайнюкова, жительница Самары.
2: Потом всю свою сознательную жизнь строила в городе все, начиная от соцкультных зданий, а жилых домов даже не счесть, сколько я их построила. Поэтому все уголки нашего города мне знакомы, потому что во всех районах приходилось мне принимать участие в строительстве, потому что я работала машинистом башенного крана. Организации были разные, поэтому во всех районах они пригодились, наши краны, и мы там работали.
0: 175 причин.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Всем творцам в возрасте от 18 до 35 лет, внимание! С июня по сентябрь каждую неделю молодые таланты и эксперты из крупных российских компаний будут собираться в Крыму на летних школах Академии Меганом. Помимо лекций и мастер-классов, на берегу Черного моря вас ждет культурная программа. Спорт, пляж, выездные мероприятия, шоу и, главное, проживание, питание и программа абсолютно бесплатны. Создайте собственный проект, найдите единомышленников и не упустите это лето. Регистрируйтесь на сайте tavrida.art. 18+.
3: Медиа-агентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM Высоклах.

0: Позвони мне, позвони.
1: Ситуация на дорогах.
2: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. У чекистов от улицы Софьи Перовской до Аэропортовского шоссе 5 минут займет проезд. По улице Победы от Среднесадовой до Елизарова 12 минут. По Красноармейской улице от Турицкого до Куйбышева 7 минут. 6 минут по Аэродромной от Энтузиастов до улицы Мяги. На дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов в вашей жизни.
1: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области полдень. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В стране завершился просветительский марафон «Общество знания», посвященный Году единства народов России. В нем принимала участие и делегация Самарской области. В финальный день марафона президент Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов. Он ответил на вопросы о сохранении культуры, языков, промыслов и традиций. Обсудил возможности поддержки народов Крайнего Севера и грантовой поддержки создателей методических пособий. Президент отметил, что задача государства – сохранять и поддерживать представителей коренного малочисленного населения страны. Также Владимир Путин посетил выставку «Знания герои», которая иллюстрирует единство разных народов, участников СВО в защите Родины и борьбе за общее будущее. Экспозиция была подготовлена Обществом знания совместно с историческим парком «Россия. Моя история». Поволжский государственный университет путей сообщения подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Система». Он реализует масштабные проекты в сфере профориентации, образования и науки. Студенты вуза получат новые инструменты для профессионального роста. Это участие в стипендиальных конкурсах, эксклюзивные стажировки и поддержка наставников. В Самаре состоялся 12-й областной фестиваль инклюзивного искусства «Созвездие», участниками которого стали театры, в которых играют люди с ограниченными возможностями здоровья. Это творческие объединения и студии, действующие при коррекционных школах, реабилитационных центрах и библиотеках. В этом году оргкомитет получил 22 заявки, из них конкурсная комиссия отобрала 13 постановок. В этом году фестиваль «Созвездие» вошел в культурную программу регионального чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Лучшие спектакли войдут в программу Всероссийского парафестиваля «Театр. Территория равных возможностей». Женская команда «Крыльев Советов» одержала победу над московским ЦСКА со счетом 2-0 в домашнем матче пятого тура Суперлиги. Татьяна Морина отличилась дублем и подтвердила свой статус лучшего бомбардира чемпионата России в этом сезоне. Эта победа вывела команду Дмитрия Воецкого на пятое место турнирной таблицы. Уже сегодня женские «Крылья» сыграют на выезде с Рязанью в ВДВ. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление, система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаак, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска.
2: Нужна реклама для вашего бизнеса? Типография «Аэропринт» предлагает выгодные цены на листовки, буклеты и флаеры. Быстрый способ рассказать о вашем предложении и привлечь новых клиентов. «Аэропринт» помогает бизнесу быть заметнее. Типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342 65 65.

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30. Медиа-агентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 13 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев выразил благодарность инженерам, технологам, рабочим, испытателям, всем, кто участвовал в создании ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Успешный запуск состоялся с космодрома Байконур. Глава региона отметил, что в этом огромная заслуга коллектива Самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Специалисты создали новейшую ракету, которая должна вывести российские космические программы на принципиально иной уровень. Самарская область вновь подтвердила свой статус космической столицы. Энергетик Вячеслав Поскребышев признан лучшим работником электросетевого комплекса Самарской области. Итоги ежегодного регионального конкурса «Профессионал года» подвели в Самаре. Трудовой стаж Вячеслава Поскребышева в сетевой компании «Чапаевска» насчитывает более 25 лет. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6-го разряда неоднократно участвовал в восстановительных работах, в том числе на территории новых регионов России. В Самаре начался ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко. Он продлится до 6 мая. Работы ведут в вечернее и ночное время. Из-за этого трамваи временно заканчивают движение раньше обычного. Сегодня и завтра в 20:00, 4, 5 и 6 мая в 22:00. По утрам до 7 мая после 5 утра трамваи возвращаются к обычному расписанию. Также на время работ изменились маршруты автобусов номер 23, 47, 50 и 91. Самарская футбольная команда «Крылья Советов» на домашнем поле обыграла столичный «Спартак». Матч 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги завершился со счетом 2-1 в пользу «Волжан». Голы забили Фернандо Констанцо с пенальти и Кирилл Печенин. 10 мая «Крылья» сыграют на выезде с коллективом «Оренбург». Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: «Обреченные дачники» с Татьяной Прокопавичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Для садоводов-дачников заморозки – это очень трудное время. Тем более, что по уверениям синоптиков, заморозок очень трудно прогнозируем. Заморозки бывают разные. Радиационные – это понижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0 градусов и ниже в ночные и утренние часы. Длится 8-12 часов, и в это время стоит ясная безветренная погода. Адвективный заморозок – это когда приходит к нам холодный воздух из Арктики при сильном ветре и сплошной облачности. И также часто случаются комбинированные заморозки. Заморозки приходят как весной, так и осенью. Но самые опасные – это, конечно же, весенние, когда наступает цветение. Бутоны на яблонях в среднем переносят до минус 4 градусов, хотя некоторые яблони могут выдерживать до минус 6. А вот вишня – максимум минус 2-3, и это в бутонах. А вот когда цветы – это уже выше на несколько градусов. Но тоже разные сорта и культуры переносят этот форс-мажор по-разному. Однако, если сажать районированные сорта, они будут чаще уходить от заморозков. Также хорошо бы иметь на участке несколько сортов деревьев, потому что именно цветение у них тоже разное, а значит и на заморозки они не попадут все одновременно. Отвечая на вопрос, как уберечь растения от заморозков, специалисты говорят, что влажность и вода – самые главные защитники. Если перед заморозками опрыскать весь сад водой, это очень поможет деревьям легче перенести эту напасть. Также применяют классический способ – дымление. А наиболее активные дачники используют всевозможные укрывные материалы, по возможности набрасывая их на деревья или же отдельные ветки, чтобы сохранить хотя бы часть будущего урожая. Правда, днем такое укрытие надо обязательно убрать. До свидания.
0: Если день дачный, значит он удачный.

голос. Больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура.

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. Волга Агрокомпания представляет. Комплекс Агро. Город Барнаул. Посевной комплекс Алтай-Диск 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании Комплекс Агро. Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии-2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаак-Лах, Шанталикошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.

0: есть повод.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить Ставрополь на Волге, нынешний Тольятти, массовый перенос которого из зоны затопления Куйбышевской ГЭС на новое место начался именно 2 мая 1953 года. Предстояло переместиться поселку с 10-тысячным населением, с кирпичными лесопильными заводами, электростанцией, магазинами, больницами, детскими садами и даже старым кладбищем. Жители Ставрополя переезжать на новое место не хотели. Многие даже не верили, что над их домами скоро будут плескаться воды рукотворного моря. Переезжали все на новое место за свой счет, лишь получая небольшую ссуду и стройматериалы для возведения нового дома. Однако прежде все переезжающие должны были представить справку от санэпидемстанции, что место их старого жилища зачищено и готово к затоплению. Летом в новом поселке были построены магазин, детский сад и школа. Потом появились больница, клуб и первое промышленное предприятие «Мебельная фабрика». Первым научным учреждением в новом городе была биологическая станция. Ее построил здесь знаменитый полярник Папанин для изучения флоры и фауны будущего моря. Море появилось в расчетное время, в 1954 году, похоронив под собой древний Ставрополь на Волге. Но на левом берегу реки к тому времени уже стоял новый город с тем же названием. В 1964 году он был переименован в город Тольятти. Также в этот день, в 1915 году, на Панской улице, ныне Ленинградской, был открыт универсальный магазин по продаже приборов и автоматов, заменяющих ручной труд на кухне. В 1930 году в концертном зале «Олимп» выступил знаменитый певец Леонид Васильевич Собинов. Самара встречала его с прежним восторгом, как и в 1915 и 1924 годах. А в 1962 году была открыта речная скоростная пассажирская линия Куйбышев-Саратов, оснащенная кораблями на подводных крыльях типа «Ракета». Родились в этот день советский и российский оперный певец Владимир Моторин, английский футболист-полузащитник Дэвид Бекхэм и американский актер, музыкант и рестлер, известный также под псевдонимом «Скала» Дуэйн Джонсон.
0: Есть повод.

поезд. Скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
3: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
4: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 14 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Рособранадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает информагентство ТАСС. Организаторам и сотрудникам охраны строго запрещено прикасаться к участникам экзаменов, а также к их вещам. Если при входе на территорию образовательного учреждения сработает металлоискатель, организатор предложит экзаменуемому добровольно сдать предмет, на который сработал прибор. При отказе от сдачи запрещенного предмета, пришедшего на экзамен не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Как уточнили в Роспотребнадзоре, повторный допуск к сдаче госэкзамена по этому предмету в резервные сроки будет возможен только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарскую футбольную команду «Крылья Советов» с победой над московским «Спартаком». Матч 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги волжане выиграли со счетом 2-1. Вячеслав Федорищев пообщался с игроками «Крыльев». Он отметил, что в последних матчах они показывают очень красивую игру. Также губернатор выразил благодарность тренерскому штабу за то, что в этот период работа идет слаженно. И это видно, когда на поле команда побеждает. В Самаре до 12 мая у 35 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, организовали круглосуточную охрану. Пеший патруль дежурит у стелы летчицы Ольги Санфировой, самолета Ил-2, Триумфальной арки, памятника несовершеннолетним труженикам тыла и у знака «Защитнику Отечества». Защитник мужской команды баскетбольного клуба «Самара» Артем Певцайкин вошел в состав сборной России на летний просмотровый сбор. Тренировки пройдут с 1 по 7 июня в Подмосковье. По их результатам часть игроков может попасть в основной состав для дальнейших тренировочных мероприятий. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Шойка-блог.
1: Реклама. Альянс Текстиля. Широкий выбор текстиля для дома. Постельное белье, подушки, одеяло, пледы, покрывала, махровые изделия. Ассортимент на любой бюджет. От базовых до эксклюзивных коллекций. Продаем оптом и в розницу. Принимаем заказы на пошив постельного белья для гостиниц и баз отдыха. Доступные цены на весь ассортимент. Наш адрес: Самара, Майская, 14.
2: Нет фантазиям предела, не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
1: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования», сеть магазинов «Дачный дворик» и ИП «Вагизова РР». Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
4: Радио 450.
1: Вчера, сегодня, завтра. Самые заметные и значимые события за неделю.
3: Для слушателей старше 12 лет.
5: В эфире программа «Вчера, сегодня, завтра». С вами Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Среди основных трендов будущего, ближайшего будущего, глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина назвала использование технологий искусственного интеллекта и платформ. По ее мнению, изменения в технологической сфере будут определять не только условия работы бизнеса и финансовых структур, но и жизни обычных россиян.
6: Мы стараемся не стоять в стороне от новых технологий. Банки и в целом финансовый рынок очень активно внедряют инновации. Я думаю, люди это на себе чувствуют, достаточно продвинутые, в том числе искусственный интеллект. Многие финансовые институты про это думают. Мы тоже экспериментируем, используем искусственный интеллект. В основном как ассистента человека, например, для того, чтобы с меньшими издержками проще, лучше собирать, анализировать данные. Это нам позволяет иметь более полное представление о развитии ситуации в экономике, когда мы в том числе обсуждаем вопросы денежно-кредитной политики.
5: Вообще, от развития искусственного интеллекта будет зависеть непосредственный прогресс страны. Ключевым фактором становится не сама технология, а готовность государства и бизнеса к ее активному внедрению. Речь идет о так называемой цифровой зрелости, наличии проверенных данных, понятных процессов и четких целей. Внедрение искусственного интеллекта актуально для решения конкретных проблем. Ну, пожалуй, разберем это все на конкретном примере. Наша региональная государственная жилищная инспекция в числе первых в Российской Федерации запустила интересный пилотный проект. Пилотировать будут ответственность, непонятно, правда, персональную ли, но понятно, что с помощью интеллекта искусственного. В Самарской области привлекать к административной ответственности за правонарушения в части благоустройства территорий теперь будут с помощью тех самых цифровых технологий. Надежды возлагаются на то, что проект этот позволит не только оптимизировать работу надзорных органов, но и повысить общую культуру соблюдения закона, делая областные города более безопасными и комфортными для его жителей. Основная идея – это минимизировать человеческий фактор при фиксации.

0: фиксации непосредственно нарушений, исключив предвзятость и ошибки. Уже состоялись первые выезды на улицы Самары и Тольятти автомобилей, которые оснащены комплексами средств автоматической фиксации нарушений. Порядок действий видится простым и понятным. Правонарушение фиксируется комплексом, выгружается в систему, созданную на базе ГИС Самарской области «Электронное жилищно-коммунальное хозяйство», автоматически направляются запросы в органы власти, в том числе в Министерство внутренних дел и Росреестр. Затем вынесение постановления областной госжилинспекции о назначении наказания в упрощенном порядке без составления протокола о правонарушении. Предполагается, что таким образом будут отслеживать следующие нарушения. Парковку на газонах и перед контейнерными площадками, сосульки на зданиях, загрязнение территорий автомобилями во время их эксплуатации, ненадлежащее содержание прилегающих территорий зданий, строений и земельных участков. Норматива «одно машиноместо на квартиру» больше в Самарской области не будет. Это вызвано необходимостью снижения общего уровня автомобилизации горожан параллельно с развитием дорожной сети и общественного транспорта. Правительство региона утвердило обновленные градостроительные нормативы, которые кардинально меняют принцип расчета парковочных мест во дворах будущих жилых комплексов. Первый заместитель министра градостроительной политики и главный архитектор губернии Екатерина Семенова сообщила, что теперь количество стоянок будет вычисляться по специальной формуле. Показатель уровня автомобилизации умножит на общую площадь квартир и разделит на расчетную жилищную обеспеченность, которая для Самары и Тольятти составляет 38 квадратных метров. Ну, а на практике все это означает, что возле стандартной 25-этажной новостройки на 198 квартир девелопер сможет обустроить лишь 102 парковочных места. При этом полностью ликвидируется сама процедура специальных согласований и отклонений от норм. Застройщикам теперь предстоит самостоятельно оценивать реальные запросы покупателей. При возведении жилья бизнес-класса или освоении отдельных микрорайонов с плохой транспортной доступностью компаниям придется добровольно закладывать в проекты больше мест для автомобилей. Ожидается, что обновленные парковочные стандарты войдут в объединенный генеральный план Самары, концепцию которого представят на суд жителей в 2027 году. Интересно, до этого сокращения хоть одна новостройка возводилась у нас по принципу «одно машиноместо на квартиру». Ну, конечно, кроме дорогостоящего места в подземном паркинге. Для жителей Самарской области открыт прием заявок на проект «Флагманы образования». Дан старт шестому сезону проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются жители Самарской области, учащиеся от 14 лет, студенты, молодые и опытные педагоги, управленцы, а также специалисты из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. В новом сезоне расширены форматы участия, добавлен командный конкурс, открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Направления шестого сезона объединены общей задачей. Участники будут разрабатывать и внедрять воспитательные практики, создавать мероприятия и работать с ценностными ориентирами подрастающего поколения, развивая единое воспитательное пространство в стране. Подать заявку можно на сайте. От Самарской области на участие в прошлом сезоне проекта «Флагманы образования» поступило 2843 заявки. По итогам прошлого года победителями конкурсных треков стали 4 участника из нашей области, а также один представитель региона является действующим экспертом сообщества «Созвездие флагманов образования». В шестом сезоне участникам доступны новые конкурсные направления. Командный конкурс «Флагманное образование» для команд, готовых создавать и внедрять воспитательные практики в образовательных организациях. Направление «Спорттрек» для тренеров, педагогов физической культуры и спортсменов, работающих с детьми и молодежью, а также студентов профильных направлений. Индивидуальный конкурс «Учить и учиться» для старшеклассников, выбирающих профессию педагога, студентов, делающих первые шаги в сфере образования, и учителей, стремящихся развиваться. Конкурс в экспертное сообщество «Созвездие флагманов образования» для тех, кто хочет стать лидером и наставником в сфере образования. Индивидуальный конкурс «Учить и учиться» создан для тех, кто только знакомится с профессией, и для тех, кто в ней уже давно. Молодые педагоги на старте карьеры получат поддержку и помощь в адаптации. Ну а старшеклассники смогут познакомиться с профессией и понять, их ли это путь. Ну а опытные учителя проверить свои компетенции и найти новые точки роста. Сообщество «Созвездие флагманов образования» на сегодняшний день объединяет 292 экспертов из 75 регионов страны. Одни обмениваются опытом, делятся успешными практиками, помогают друг другу внедрять их в регионах, становятся проводниками изменений, запускают собственные проекты, объединяют коллег и помогают профессионально развиваться. В этом году по результатам конкурсного отбора экспертное сообщество будет расширено. Участники проекта смогут расширить свои знания и компетенции, открыть новые профессиональные перспективы, найти наставников и единомышленников, получить экспертную поддержку своих проектов и стать частью профессионального сообщества. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей», национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Кстати, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из нашего региона. Особое внимание было уделено возможностям участия школьников, студентов и молодых ученых Самарской области в образовательных и профориентационных инициативах, реализуемых фондом при поддержке крупных отечественных работодателей. Благотворительный фонд «Система» сопровождает талантливую молодежь по всей стране. В Самарской губернии его стипендиатами становятся десятки студентов и молодых ученых. Они получают не только финансовую поддержку, но и доступ к стажировкам, помощь наставников и индустриальных партнеров. В ходе встречи участники представили губернатору свои передовые проекты в разных отраслях экономики, включая такие приоритетные, как цифровизация и здравоохранение. В частности, магистрант Поволжского государственного университета сервиса Антон Прокопенко, ставший стипендиатом фонда в номинации «Технологии для комфортной жизни», руководит проектом «Интеллектуальная система проектирования виртуальных помощников».
1: Для меня это, во-первых, шанс и возможность развивать мой проект, на который пошли эти средства. Этот проект потом в дальнейшем был поддержан Фондом содействия инновациям. Мы получили грант по программе «Старт» в размере 5 миллионов рублей, а сейчас мы уже резиденты технопарка «Жигулевская долина» и обладаем статусом малотехнологической компании.
0: Победительница конкурса для молодых ученых, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Фотоника», доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени Королева Ирина Матвеева представила проект «Методы анализа спектральных данных для диагностики новообразований кожи».
2: Если коротко, это такой метод, когда мы лазерным излучением светим на кожу пациента, принимаем назад рассеянное излучение в виде спектра и, анализируя этот спектр, можем подсказать врачу, какой диагноз перед нами. Мы уже пробовали этот метод на базе онкологического Самарского центра. Потихоньку мы его развиваем, стараемся улучшить точность, качество нашей интеллектуальной модели, чтобы ее можно было внедрить уже в реальные клинические условия.
0: Методика Тольяттинского государственного университета по психологической реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей произвела фурор на третьей Всероссийской научно-практической конференции «Психологическая служба университета. Проблемы и перспективы развития». он проходил в Российской академии образования. В конференции участвовали руководители психологических служб вузов, ученые, практикующие психологи, специалисты, занимающиеся вопросами психического здоровья. Члены экспертного сообщества проявили заинтересованность в тиражировании подхода, который разработали в Тольятти. Используемые в методике VR-технологии позволяют мягко через общий контент вывести из состояния острого горя и дать вентиляционный эффект, когда люди не замыкаются в себе и не отказываются от поддержки. Сеансы, проходящие с помощью VR-очков, снижают стресс и тревожность, помогают справиться с потерей близких, с тяжелыми эмоциями и воспоминаниями. С вами был Дмитрий Белтов. До встречи через неделю в программе «Вчера, сегодня, завтра».
3: Вчера, сегодня, завтра. Самые заметные и значимые события за неделю –

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа, обращаться по телефону 8 937 648 6830. Повторяем, 8 937 648-6830.
1: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода и возможные осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска. Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Полиция региона сообщает. Оперативная информация. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте. В эфире программа Главного управления МВД России по Самарской области. У микрофона Андрей Леснев. По итогам рейда по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции в Самаре управлением по вопросам миграции областного главка МВД инициировано проведение внеплановой документарной проверки в отношении недобросовестного юридического лица, незаконно нанимавшего на работу иностранных граждан. По результатам проверки работодатель привлечен к административной ответственности. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Если вам известны факты нарушения миграционного законодательства, обратитесь в ближайший отдел полиции или по номеру 112. В Жигулевске задержали двух девушек 19 и 20 лет, которые в ночное время в гаражном кооперативе оборудовали тайники-закладки с наркотиками. Полицейские изъяли у них 34 свертка с запрещенными веществами. Задержанные признались, нашли в интернете объявление о легком заработке и согласились распространять запрещенные вещества на территории Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Не поддавайтесь на сомнительные подработки в интернете. За закладки – уголовная ответственность, а не быстрый доход. Напоминаем, незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. В полицию обратился 37-летний мужчина. Несколько месяцев назад он нашел в интернете сайт по продаже импортного авто. Самарца заинтересовал китайский автомобиль по привлекательной цене. Он созвонился с продавцом, получил электронные копии документов и фотографии. Онлайн-продавец потребовал оплатить полную стоимость 1,5 миллиона рублей. После оплаты покупателя заверили, что машина придет через 3 месяца. Автомобиль он так и не получил. Дозвониться до продавца не смог. Как выяснилось, сайт оказался фейковым. Возбуждено уголовное дело. Не переводите крупные суммы незнакомцам в интернете, особенно если вас торопят или просят оплатить товар заранее. Проверяйте продавца, ищите отзывы, юрадрес, телефон. Сначала проверьте, потом платите. Берегите себя и будьте бдительны.
0: Оперативная информация.

0: Реклама. 10 минут от города, и вы в загородных домах география вашего отдыха. Здесь можно жить в Мексике, отдыхать на Бали или топить печь в русской избе. Панорамный вид на озеро, спа-джакузи. В географии вашего отдыха путешествие ближе, чем вы думаете. Телефон 8-917-018-78-88.
1: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация. Современный формат. Все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 15 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев поздравил героя России Сергея Ярошева с днем рождения. Молодой боец из Самарской области удостоен золотой звезды Героя России за подвиг, который навсегда останется в истории. Глава региона подчеркнул, исключительное мужество и доблесть Сергей Ярошев проявил при штурме и захвате стратегически важного опорного пункта формирования ВСУ. Более двух месяцев, находясь в отрыве от основных сил своего подразделения, в одиночку продолжал выполнять боевые задачи. Сергей — человек потрясающей воли, настоящий гражданин и патриот, готовый до конца сражаться за свободу и независимость России. В таких людях сила России, написал губернатор в своем канале в Максе. Жители Самарской области могут озвучить фронтовые письма из семейного архива, присоединившись к проекту «Голоса Победы». 7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут записать своим голосом фрагменты писем от родственников фронтовиков или тех, что сохранились в фондах музея. Аудиозаписи включат в электронную библиотеку новой экспозиции Музея Победы. В предстоящий понедельник в Самаре ботанический сад откроется для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. Ботанический сад будет работать по будням с 10 утра до 8 вечера, выходные и праздники с 10 утра до 17:00, санитарный день — среда. Завтра в Самаре состоится футбольный матч 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и командой «Краснодар». Начало игры 18:00. В этот день в Самаре усилят работу общественного транспорта. После матча на ближайшие к стадиону «Солидарность Самара-Арена» остановки подадут дополнительные автобусы и трамваи. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.

0: от 175-летия Самарской губернии. Для слушателей старше 6 лет.
1: Я люблю Самарскую область за то, что это мой дом.
0: Александр Дундуков, ведущий программы «Такое утро» на телеканале 450.
1: За детство и школьные годы, проведенные в моей малой родине, в Похвистнево, в этом прекрасном городке с прекрасными парками и свежим ветром в лицо. Я люблю Самару за то, что после тяжелого трудового дня ты едешь в трамвае, который слегка тебя укачивает, как будто бы пытаясь убаюкать, и ты выходишь из транспорта, делаешь глубокий вдох и ощущаешь сладкий вкус свежеприготовленного шоколада. И ты уже перестал верить в чудеса за то, что понимаешь, почему так происходит, что здесь делают шоколад, что есть производство, но все равно ловишь себя на ощущении какого-то маленького чуда. Я люблю Самарскую область за то, что это место неповторимо.
0: 175 причин любви.

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казантельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания ВЛАКО на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры, 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии-2026». Номинация: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор – компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.

0: Так. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаквах, Шанталекошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки. Ветер юг-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06. Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
2: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту, помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Радио 450. Главное – настрой.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка, музыка.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области 16 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Самарский национальный исследовательский университет получит субсидию на разработку малых космических аппаратов. Об этом в своем канале ВМАК сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. ВУЗ стал победителем конкурса студенческих проектов, который проводился в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» нацпроекта «Космос». Университет получит около 53 миллионов рублей на создание двух спутников формата CubeSat с полезной нагрузкой. Завершить все работы планируется до конца этого года. В Самарском кинотеатре «Художественный» открылась выставка «Герои нашего времени», приуроченная к 81-й годовщине Победы. В экспозиции представлены портреты военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Работы создали преподаватели и студенты Самарского художественного училища имени Петрова Воткина. Выставка будет работать до 26 мая. Вход для посетителей свободный. В национальном парке Бузулукский Бор начали работать современные системы видеонаблюдения. Электронные комплексы установили на специальных вышках благодаря гранту президентского фонда природы. Проект реализуется в рамках федеральной программы сохранения лесов нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые камеры помогают следить за пожарной обстановкой, фиксировать нарушения на особо охраняемой территории, а также наблюдать за миграцией животных и птиц. Особое внимание уделяется борьбе с незаконным проездом по территории на квадроциклах, автомобилях и другой технике. Нарушители выявляют госинспекторы нацпарка, которые составляют административные протоколы. В Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз погоды на май. Средняя температура воздуха за месяц составит от 14 до 16 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним значениям майской погоды за много лет. Предполагается также, что количество осадков за месяц будет близким к норме. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 6 лет.
1: Всем привет! С вами Ирина Архипова. Сегодня мы отправляемся на юго-восток Самарской области, в село Большая Глушица, которое является административным центром Большеглушицкого района. Освоение этой засушливой степной территории связано с указом Петра I по заселению Поволжья в целях развития сельского хозяйства. А в 1762 и 1764 годах уже императрица Екатерина II издала манифесты, где повелевала селиться людям ниже города Самары по реке Волге до устья реки Иргиз и вверх по ней. Поселение, которое теперь называется Большая Глушица, было основано в 1779 году. Об этом свидетельствует документ, хранящийся в Саратовском госархиве. В нем доверенные крестьяне деревни Глушица Антон Зиновьев и Михаил Архипов доказывали, что крестьяне их деревни поселились в сих местах с разрешения правительства в 1779 году и с того времени всегда пользовались этой землей. Но изначально поселение называлось не очень благозвучно. Об этом рассказал директор историко-краеведческого музея имени Петра Русяева Большеглушицкого района Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Долгое время, до конца XIX века, использовалось неблагозвучное название села Погановка. В списке населенных мест за 1898 год указывается двойное название Большая Глушица в скобках Погановка. В таком же списке населенных мест за 1910 только уже Большая Глушица. Слово Погановка, конечно, жителям не очень нравилось. Этимология этого слова достаточно сложная, хотя нам нравится. Версия такая. В давние времена богатый чиновник, приехав в эти края, стал охотиться на дичь. Но кроме утки-поганки он подстрелить ничего не смог. Эта утка питается исключительно рыбой. Мясо ее непригодно к употреблению, и поэтому чиновник в сердцах сказал «Погановка». Так и за селом и закрепилось это якобы название. А название «Большая Глушица» или «Глушица» появилось благодаря одноименной речке Глушичке, впадающей с левой стороны в реку Иргиз. Глушица в переводе – застойная заводь, залив, глухой рукав реки, непроточный, или старица, заливаемая с одной стороны. В экономическом примечании к генеральному межеванию земли, числящейся за Глушицей, указывалось – оная деревня положение свое имеет у реки Большой Иргиз на левой стороне, а дачу простирается по обе стороны речки Глушицы и озер двух лопушиных и двух грибных, оврага безымянного. Земля грунт имеет солонцеватый, череглинистый и чернозем. Крестьяне состоят на пашне. Женщины сверх своих полевых работ упражняются в своих домашних рукоделиях. Придут лен, пасконь, шерсть и ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу.
1: Согласно пятой переписи населения в 1794-1795 годах, деревня Глушица насчитывала 32 двора, в которых проживало 140 мужчин и 135 женщин. Это были крестьяне-однодворцы, ясачные и удельные крестьяне, переселившиеся из центральных малоземельных губерний России. Массовое переселение в Глушицу началось в 1828 году. Сюда прибыли люди из 4 губерний. Губерний Малороссии, из 6 поволжских, а также из 10 центральных губерний. Первоначально деревня Глушица относилась к Мостовской волости Вольского уезда Саратовской губернии. В ней даже не было собственной церкви, и прихожане были приписаны к церкви села Константиновка. Но в 1831 году на Иргизе появилась еще одна деревня – Малая Глушица. Поэтому первое село стало называться Большая Глушица, а в 1836-м получила статус волостного. Выгодное расположение рядом с торговым трактом Самара-Уральск быстро превратило поселение в крупное зажиточное село. Основной доход крестьяне получали от продажи зерна, хлеба и скота. На рубеже 19-20 веков Большая Глушица становится одним из самых крупных населенных пунктов Самарской губернии. Численность населения к 1910 году составляла 10 792 человека. В селе имелись 3 церкви, 4 церковно-приходские школы, двухклассное министерское училище, больница, почта с телеграфом, волостное правление, полицейский околоток и суд, кредитное товарищество, земская станция, добровольная пожарная дружина и паровая мельница. А после революции 1917 года Большая Глушица, как и многие другие территории губернии, стала ареной ожесточенного классового противостояния. Об этом рассказал Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Именно здесь вспыхнуло первое восстание против советской власти на территории Николаевского уезда в январе 1918 года. Восстанием руководили бывшие царские офицеры, сынки местных купцов и кулаков. Восставшие разогнали совет, арестовали его членов и активистов из крестьянской бедноты и объявили, что Большая Глушица не подчиняется советской власти. Тогда Николаевский уездный совнарком командировал сюда, в Большую Глушицу, отряд Красной Гвардии под командованием знаменитого сейчас, а тогда не совсем известного, Василия Чапаева. Ни лютые январские морозы, ни вьюга и снежные заносы не преградили путь чапаевцам. За двое суток они достигли села Большая Глушица, ликвидировали восстание и восстановили советскую власть. Не только в Большой Глушице, но и в окрестных селах. Имена Ивана Михайловича Плесункова, Ивана Семеновича Кутякова также тесным образом связаны с Большой Глушицей. Активными борцами за установление советской власти в селе были братья Алексей и Петр Бугровы, в честь которых названа одна из улиц села.
1: А в 1928 году был образован Большеглушицкий район, и Большая Глушица стала его административным центром. Одним из старейших предприятий, действующих до сих пор в селе, является Ремтехсервис. Его история началась в 30-е годы прошлого века с создания машино-тракторной станции «Сельхозтехника», которая обслуживала все ближайшие колхозы и сыграла огромную роль в развитии сельского хозяйства, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Юрий Анатольевич Лазутчев также отметил другие достопримечательности Большой Глушицы.
2: Одним из знаковых мест села Большая Глушица является площадь Революции, бывшая базарная площадь. Здесь в апреле 1921 года были захоронены тела 13 продовтрядовцев, комсомольцев, коммунистов и сельских активистов, погибших в селе Августовка от рук восставшего против советов кавалерийского дивизиона под командованием Охренюка. Позже здесь будут захоронены тела семичоновцев, погибших от рук бандитов. 26 мая 1957 года в селе Большая Глушица на площади Революции был открыт обелиск славы героям гражданской войны. А 8 мая 1969 года останки бойцов-чоновцев, погибших возле поселка Пьяновка, были перезахоронены здесь же, у обелиска славы. А в 1977 году по инициативе жителей села на народные деньги был сооружен мемориал «Память о погибших в годы Великой Отечественной войны».
1: Удивительно, но численность населения Большой Глушицы остается почти неизменной с 1910 года – около 10 тысяч человек. Здесь проживают люди разных национальностей – русские, казахи, башкиры, мордва, чуваши, татары и представители других народностей. Широко известны в Самарской области и за ее пределами – Большеглушицкий народный хор, образцовый театр моды «Квадрат», танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Подснежник», а визитный карточкой села является здание историко-краеведческого музея имени местного краеведа Петра Русяева, где до революции располагался трактир зажиточного крестьянина Никанора Миронова.
0: Любопытный краевед.
1: Через неделю мы побываем в другом населенном пункте Самарской области. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!
0: Реклама. «Волга-агрокомпания» предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели «Барс» производства «Казань-Сельмаш». Электронная система опрыскивания, три режима управления колесами, бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания «Влако» на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-01-02. 214-01-02. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
4: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаак, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342 65 65.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30. Медиагентство «Самара-450». Главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 17 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев выразил благодарность инженерам, технологам, рабочим, испытателям, всем, кто участвовал в создании ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Успешный запуск состоялся с космодрома Байконур. Глава региона отметил, что в этом огромная заслуга коллектива Самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Специалисты создали новейшую ракету, которая должна вывести российские космические программы на принципиально иной уровень. Самарская область вновь подтвердила свой статус космической столицы. Энергетик Вячеслав Поскребышев признан лучшим работником электросетевого комплекса Самарской области. Итоги ежегодного регионального конкурса «Профессионал года» подвели в Самаре. Трудовой стаж Вячеслава Поскребышева в сетевой компании «Чапаевска» насчитывает более 25 лет. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6-го разряда неоднократно участвовал в восстановительных работах, в том числе на территории новых регионов России. В Самаре начался ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко. Он продлится до 6 мая. Работы ведут в вечернее и ночное время. Из-за этого трамваи временно заканчивают движение раньше обычного. Сегодня и завтра в 20:00, 4, 5 и 6 мая в 22:00. По утрам до 7 мая после 5 утра трамваи возвращаются к обычному расписанию. Также на время работ изменились маршруты автобусов номер 23, 47, 50 и 91. Самарская футбольная команда «Крылья Советов» на домашнем поле обыграла столичный «Спартак». Матч 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги завершился со счетом 2-1 в пользу «Волжан». Голы забили Фернандо Констанцо с пенальти и Кирилл Печенин. 10 мая «Крылья» сыграют на выезде с коллективом «Оренбург». Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: «Увлеченные дачники» с Татьяной Прокоповичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Для садоводов-дачников заморозки – это очень трудное время. Тем более, что по уверениям синоптиков, заморозок очень трудно прогнозируем. Заморозки бывают разные. Радиационный – это понижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0 градусов и ниже в ночные и утренние часы. Длится 8-12 часов, и в это время стоит ясная безветренная погода. Адвективный заморозок – это когда приходит к нам холодный воздух из Арктики при сильном ветре и сплошной облачности. И также часто случаются комбинированные заморозки. Заморозки приходят как весной, так и осенью. Но самые опасные – это, конечно же, весенние, когда наступает цветение. Бутоны на яблонях в среднем переносят до минус 4 градусов, хотя некоторые яблони могут выдерживать до минус 6. А вот

0: цвет вишня, максимум минус 2-3, и это в бутонах. А вот когда цветы, это уже выше на несколько градусов. Но тоже разные сорта и культуры переносят этот форс-мажор по-разному. Однако, если сажать районированные сорта, они будут чаще уходить от заморозков. Также хорошо бы иметь на участке несколько сортов деревьев, потому что именно цветение у них тоже разное, а значит и на заморозки они не попадут все одновременно. Отвечая на вопрос, как уберечь растения от заморозков, специалисты говорят, что влажность и вода – самые главные защитники. Если перед заморозками опрыскать весь сад водой, это очень поможет деревьям легче перенести эту напасть. Также применяют классический способ – дымление. А наиболее активные дачники используют всевозможные укрывные материалы, по возможности набрасывая их на деревья или же отдельные ветки, чтобы сохранить хотя бы часть будущего урожая. Правда, днем такое укрытие надо обязательно убрать. До свидания.
1: Если день дачный, значит он удачный.

0: Реклама. «Волга-Агрокомпания» представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
0: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможные осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шанталикошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-60. 65-65.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Радио 450. Главное – настрой.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев поздравил Героя России Сергея Ярошева с днем рождения. Молодой боец из Самарской области удостоен золотой звезды Героя России за подвиг, который навсегда останется в истории. Глава региона подчеркнул, исключительное мужество и доблесть Сергей Ярошев проявил при штурме и захвате стратегически важного опорного пункта формирования ВСУ. Более двух месяцев, находясь в отрыве от основных сил своего подразделения, в одиночку продолжал выполнять боевые задачи. Сергей – человек потрясающей воли, настоящий гражданин и патриот, готовый до конца сражаться за свободу и независимость России. В таких людях сила России, написал губернатор в своем канале в Максе. Жители Самарской области могут озвучить фронтовые письма из семейного архива, присоединившись к проекту «Голоса Победы». 7 мая в музее «Самара-Космическая» все желающие смогут записать своим голосом фрагменты писем от родственников фронтовиков или тех, что сохранились в фондах музея. Аудиозаписи включат в электронную библиотеку новой экспозиции Музея Победы. В предстоящий понедельник в Самаре ботанический сад откроется для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. Ботанический сад будет работать по будням с 10 утра до 8 вечера, выходные и праздники с 10 утра до 17:00. Санитарный день – среда. Завтра в Самаре состоится футбольный матч 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и командой «Краснодар». Начало игры 18:00. В этот день в Самаре усилят работу общественного транспорта. После матча на ближайшие к стадиону «Солидарность» Самара-Арена остановки подадут дополнительные автобусы и трамваи. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: жду.
1: Я в тебя верю.
0: Верю. Я верю в тебя.
2: Дай мне тебя обнять.
0: Ты жив, ты здоров.
2: Я счастлива, ты дома.
0: Ты любимый, родной.
2: Ты мой герой.
0: Ты мой герой.
2: Ты мой герой.
0: Как же сильно я тебя люблю.
2: Люблю. Тебя люблю.
0: Счастье мое.
2: Я с тобой.

0: Какая жизнь? Разговор с практикующим психологом о простых выходах из непростых ситуаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья, это программа «Такая жизнь», зовут меня Екатерина Богомолова, в гостях у меня кризисный психолог, практикующий также психолог Елена Строганова. Лен, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Тема сегодня у нас отношения с бывшими, угу. В данном случае, наверное, с неадекватными.
2: Ну да,
1: возьмем. Как вообще себя ведут неадекватные люди?
2: Тут надо, наверное, все-таки развести понятие. Неадекватно имеется в виду в психическом прям смысле этого слова или в бытовом?
1: Угу. Так, а что такое неадекватный в бытовом?
2: Ну, в бытовом это когда человек неудобный, и с которым плохо трудно договариваться, или который не выполняет мои капризы. Такое тоже бывает.
1: Угу.
2: Да, и мы его называем неадекватный. Ну, то есть вот. Или он делает что-то, что мы не понимаем. Вот, такое тоже, да. А в таком клиническом смысле этого слова, ну, человек ведет себя действительно психически нездорово. Тут вот сложнее сильно прям.
1: Угу.
2: Да. Или даже он тебе угрожает, и тут уже, здравствуйте, это органы власти, чего-нибудь там, полиция, да.
1: Ну, у многих есть бывшие, кто-то вот расстается нормально, и, ну, пускай там не... Ну, я считаю, в дружеских отношениях оставаться с бывшими, это...
2: Лучше идти. Такая
1: себе история, просто, да, сохранять...
2: Ой, слушай, были какие-то исследования на тему, как кто с кем дружит. Дружит обычно с бывшими нарциссы и что-то там еще, психопаты какие-то. Ну, типа, знаешь, для чего, чтобы контролировать, как ты там живешь без меня... Все ли у тебя плохо, я надеюсь.
1: Из этой серии. Лен, какие надо стараться сохранить отношения с бывшими партнерами, разойдясь?
2: Никакие, желательно. Но опять-таки вопрос. Вы бывшие, как сказать, бывшие супруги, запятая родители. Тогда надо сохранять, ну, некое подобие просто вежливых отношений, нейтральные. Нейтральные – самое нормальное. Этикет – вообще прекрасная вещь. То есть вот не надо никого крыть никакими словами, нужно просто технически жить. То есть.
1: Если один пытается это сделать, а вторая, допустим, почему она себя так ведет? То есть это все равно это провоцирует, это придирки, это вот всякие там, допустим, ребенка вернул, там тот и не сделал, это не сделал, хотя все сделано.
2: Ну да.
1: Вот, это вот, ну, неадекватное действительно поведение, попытки, хотя, допустим, у самой у нее уже жизнь, то есть есть партнер, да, ну, с кем она живет. Что это, почему вот так, проявление такие вот агрессии, попытки его облить грязью, там, я не знаю.
2: Прежде всего, я предполагаю, да, что это может быть такой удар по самолюбию, что, то есть, как бы, люди, которые разошлись не очень хорошо, и... Они даже не в том плане, что они не очень хорошо разошлись, а в том, что разошлись в обидах, что из-за тебя, да, что это ты какой-то не такой, или ты какая-то не такая, вот, и тот, который не такой, вдруг встречает другую женщину, да и, в общем, ну, неплохую женщину, то есть как-то, и что ж тогда, это со мной что-то не то было? То есть это сложно в этом признаваться, да, что как бы, может быть, я зря, что ли. Ну, вот такие вот моменты. И поэтому, да, начинаются придирки, начинаются какие-то провокации.
1: Манипуляции ребенком.
2: Это прям просто, да, это бич, конечно же. Манипуляции ребенком, да. Ну, собственно, что власть на моей стороне, вот это вот все прочее, да.
1: Ну, они зачастую, как раз вот если брать женскую сторону,
2: женщины,
1: они,
2: да.
1: они пользуются
2: потому
1: этим.
2: Потому что детей оставляют, ну, в основном женщинам, да.
1: Да, единичный случай, чтобы забрать, даже если она там живет, я не знаю, в комнатушке, в коммуналке, ну, хоть как-то работает там даже за 20 тысяч рублей, все равно суд встанет на ее сторону.
2: Ну, там больше, скорее, зависит от возраста детей. Если совсем маленький, то да. Если ребенок подросток и жил, ну, там, с папой, то есть, допустим, например, жил долго с папой, мама ушла, например, да, то скорее оставить там, где ребенок и жил, собственно, они куда-то там будут выселять в ту самую комнатушку. Вот. Там это к юристам, наверное, эти вопросы. А с бывшими выстраивать отношения, ну, этикет, опять-таки, желательно, чтобы оба это признали и старались идти к границам.

0: кланяться и вежливо держать. Ну, как в рабочем коллективе желательно выстраивать отношения? То есть мы же не приходим на работу выяснять отношения, как ты ко мне относишься. Да никак, я к тебе не отношусь, мы с тобой здесь работаем.
1: Ну, с 10 до 6 пообщались, до свидания.
0: До свидания, я не собираюсь тебя впускать в свою жизнь. То есть вот, и это то же самое. Но так как бывшие подразумевается вагон обид, ну, поэтому-то они стали бывшими, да, то эти обиды потом вот порционно выплескиваются. Выплескиваются, выражаются как-то, в общем-то, да. Иногда нужно применять, ну, некоторые люди пишут заявление в полицию, что преследование или еще что-то.
1: Ну, кстати, да, есть и такое, не только мужчины, но и бывшие женщины преследуют, и мужчины
0: бывшие.
1: Да-да-да,
0: все это есть, да, безусловно.
1: Преследуют, то есть, ну, а как же так, я не понимаю.
0: Для начала надо поговорить, сказать, что смотри, ну, во-первых, для себя прежде всего, и если вы еще и вступили там в новые отношения, да, вот в вашей новой семье, естественно, сразу же говорится о том, что была другая, да, там семья, там
1: другой
0: там муж. Вот. Вопрос, как мы теперь взаимодействуем все? Насколько вот этот бывший или бывшая имеют на меня право, что ли? Ну, то есть сейчас объясню. То есть прописать даже вот для нового мужа и жены правила взаимодействия вот с бывшим там партнером, да, с бывшей там женой или с бывшим мужем. Вопрос, когда я там подорвусь и что, кто мы теперь? То есть заболел ребенок, надо мне ночью встать и ехать там, я не знаю, ну, там, не знаю, что-то случилось там такое, да, там, подорвешься ли ты, или это вопрос будет решать тот родитель, с кем живет ребенок. А, проволок колесо на машине у бывшей жены, например. Надо ли бывшему мужу там броситься и бежать? Ну, решите сами.
1: Вообще не надо, конечно.
0: Опять-таки, решите сами, да, то есть вопрос, кто, кому, как и в каком объеме. То есть вот когда семья для себя это пропишет, то тогда будет проще. И, может быть, эти правила, как бы можно было бы даже огласить, что смотри, вот в этих обстоятельствах, и вообще классно это пообсуждать, ну, это при условии, что все разумные люди, вот, пообсуждать.
1: Да, смотри, при условии, что все разумные
0: да,
1: люди.
0: Да, да, да, что ты, смотри, ты вот по этим вот моментам обращайся, ну, вот по этим нет, да, то есть, не знаю, там, объем алиментов тех же самых, да, то есть вот на эту сумму в нее, не знаю, там, включается, например, все. Надо ли, ну, как бы финансово участвовать, если, ну, вдруг они решили в отпуск поехать, например. Ну, может быть, и да, опять-таки, вопросы финансовых возможностей и, там, это, необходимость или еще чего-то. Это все надо обсуждать, конечно же. Дальше, если человек, вот ему, условно, сообщили вот эти правила нашего нового взаимодействия, потому что, окей, вы там бывшие супруги, вы там друг на друга там зубы точите, да, и дитё где-то между вами колышется, а потом вы образовали союзы другие, да?
1: Да.
0: Это другая уже системная история, это уже неким образом, как это, лоскутная семья, где там новые люди. Их, они включены теперь и в вашу тоже картину мира, то есть с ними так или иначе надо считаться. Ты не можешь говорить, ну вот, у тебя вот ты там, не знаю, там, отец моего ребенка, а твою жену я вот как будто бы не замечаю. Ну, в смысле не замечаешь? Ну, то есть она же его там, этого ребенка там накормит, уроки с ним сделает, еще что-то. Ну, ты не можешь просто. Он у нее в доме живет. Это те правила, которые теперь в этом доме. Вот ребенок приходит, и у него теперь новые правила проживания там вот тут. Вот. Ровно так же, как и отчим, например, появляется. Да, и вот. Когда человеку эти правила сообщаются, например, что по этим-то моментам звони, а человек ведет себя провокативно, можно сказать, смотри, я на провокацию не ведусь, там, или еще что-то. То есть, говорит, нет, это не делать. Дальше уже степень психического неадеквата тут уже включается. Иногда нужно действительно подавать заявление, чтобы тебя освободили от преследования или что-то еще. Может быть, человек в психоз впадает. Ну, такое тоже случается. Тут может и бригаду вызвать. Не знаю, всякое бывает, честно.
1: Люди в белых халатах.
0: Ну, да.
1: Ну, да. Что нельзя делать после расставания?
0: В каком смысле?
1: Ну, как бы, чтобы сохранить нормальные более-менее отношения, чего нельзя делать? Какие ошибки люди совершают очень часто?
0: Ой, слушай, да. Хороший вопрос. Спасибо вам за вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Да. Ну, конечно же, не надо друг друга поливать грязью. Но так хочется же. Особенно это ребенку выплескивает. Твой отец такой-то растудыть, мать твоя там такая-то. И это все на ребеночка выплескивается. Это делать, конечно, категорически нельзя, но очень сложно от этого отказаться. Да, безусловно.
1: Ну нет, есть как бы грамотные пары, которые действительно этого не делают. Но в основной массе, да, я согласна с тобой, так и получается. Пускай не впрямую, что там мать твоя такая, ну, да, отец, а как-то вот
0: тихонечко. Надо, я думаю, что вот я, во всяком случае, я всегда советую, что когда человек вот прям уже принял решение о разводе, вот они разводятся, я рекомендую вообще все поделить, вот финансово, это вообще не про психологию.
1: До табуретки.
0: До табуретки, да, да, договорить. Ну, как бы все, вот разъедьтесь, и прям буквально именно вот материально тоже. И иногда можете настраивать жизнь, потому что, ой, такую столько вот эти фантазийные фантазии, что там она будет жить в моей квартире, или да, в нашей квартире, я буду платить ипотеку. Вопрос мне, зачем вы? Ну, перепишите на нее, и это будет квартира наших детей. То есть ты что думаешь, что ты сейчас создаешь условия, ты ей оплачиваешь ипотеку, и она, ну, наверное, по такому скрытому договору не имеет права туда нового мужа-то привезти. Ну, как бы...
1: Ну, это имеет.
0: Что-то... Ну, формально, да, но как бы, если квартира все еще остается на тебе, и ты там оплатишь... Ну, короче, вот
1: то
0: это...
1: нет, да.
0: Вот я тогда все время задаю эти вопросы, говорю, а вы это зачем будете делать? С какой целью? Вы контролировать дальше планируете? То есть, как бы это... Что здесь? Очень сложно на эти вопросы отвечать. Вот. Но приходится. Поэтому я про дележ полностью и вот бесповоротно, в общем-то.
1: Очень часто в таких вот как раз, ну вот мы берем, обычно когда нет детей, ну как-то разошлись, но тоже бывает, ну, да, всякое там и преследование.
0: Да, и, да, и... да, это могут быть, потому что если, например, кто-то ушел, а то второй его просто действительно преследует, потому что, ну,
1: не хотел.
0: Не хотел и не хотела, и человек тебе просто не дает жить дальше. Вот, ну это страшно, это прям, да.
1: Ну это уже, наверное, в сторону...
0: Это про психику прям совсем тяжело, да, конечно.
1: К криминалистике и так далее.
0: Ну, психиатрия.
1: Вот, какой совет можно дать вот людям, которые разошлись, причем чаще, кстати, действительно, я заметила, чаще, поливают грязью матери отцов, которые, с которыми разошлись. Нет, нет, разошлись родители.
0: Одинаково, поверь мне. Опять-таки, кто как разошелся?
1: Опять же, поливают грязь, я имею в виду при ребенке. Там своим подружкам, там друзьям, ради бога. Именно вот ребенку говорят, насколько там твой папаша вот, ну, вот, да, плохой козел. Обычно это, кстати, это реально. Чаще делают женщины, чем мужчины. Мужчины, там,
0: про
1: допустим...
0: Ну, конечно, женщины.
1: Ну, я имею в виду, забирая ребенка, допустим, на какое-то время отцы... Они там ребенку не рассказывают о том, какая его мать такая сякая. Чаще это делают все равно женщины.
0: Ты знаешь, я думаю, что...
1: Вот тут, да, я на стороне мужчины, потому что я с этим сталкивалась и видела это. Чаще все равно... Не, мужчины тоже, вопрос... но чаще женщины.
0: Да, это потому что...
1: Женская обида?
0: Да, да, потому что он ушел, ну, скажем, как отец, и она сейчас просто прет это все в двойном объеме на себе, раз. Во-вторых, она, ну, как тебе сказать, то есть папа — это праздник некий, да, то есть там, если он на выходные забирает и в боулинг водит или куда-то еще, да, это же красота, одни сплошные позитивные эмоции. Он такой отдыхает, она, ребенок отдыхает, папа отдыхает, ну, короче, все отдыхают. Вот, а она вот утром встать, вот это вот все, то есть, ну, это накопленное какое-то уже раздражение. Вот. И также он, как сказать, ушел от нее, как и от женщины. То есть такой клубочек хорошенький, такой крепенький, да, формируется. И куда это все слить? Ну, что попало, то туда и слил ребенка, как правило.
1: Совершенно не задумываясь, да, о том, что...
0: Да, я не помню, мы с тобой про синдром пассивного этого отчуждения родителей писали
1: очень
0: когда-то.
1: Давно,
0: очень
1: да.
0: давно, надо, наверное, повторить. Ну, вот как раз-таки его три вида бывают. Как раз он неосознанный, это когда несешь, даже не задумываясь, да, потом или несешь специально, но не думая о том, что это причиняет вред, да, и какой-нибудь психический совет. Совсем уже такой человек сильно нестабильный. Вот первые два, когда говорит, ты понимаешь, что ты делаешь? То есть человек говорит, действительно, как-то надо это вспомнить, что я взрослый. И в двум взрослым, точнее, даже не в двум, а то бывает уже и трем, и четырем, ну, имеется в виду там отчим и мачехи и все прочее, всем договориться о том, что это ребенок, а вы вообще-то все взрослые. То есть как-то вот об этом говорится, и успокаивается, и дитю хорошо от этого становится.
1: Вот, думайте в первую очередь не о себе, не о своих обидах, а о психике ребенка. На
0: защищайте
1: самом деле.
0: Детей, да. А не своих внутренних детей.
1: Да, да. Ну что ж, у нас время, к сожалению, закончилось быстро, все очень 15 минут пролетели. Друзья, это была программа «Такая жизнь». Зовут меня Екатерина Богомолова. В гостях у меня практикующий кризисный психолог Елена Строганова. Лен, спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: «Такая жизнь».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаквах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки. Ветер юг-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
1: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-6830. Повторяем, 8-937-648-6830.
0: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: Медиагентство «Самара-450». Главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Самарская область – это кладезь невероятно талантливых людей.
0: Елизавета Хазова, студентка.
2: И, наверное, самая...

0: самое главное, что должно быть на пути у каждого человека, особенно у подростка, у молодого человека, кто идет к своим целям, это старшие наставники. И только благодаря старшим наставникам мы можем добиваться больших целей. В медицине, в молодежной политике, в мероприятиях, в танцах, везде, где угодно и где лежит душа. Спасибо большое тем, кто нас направляет, и тем людям, которые вкладывают в нас частичку своего сердца. А мы будем ее продолжать нести уже следующим поколениям.
1: 175 причин.

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. Волга Агрокомпания представляет. Комплекс Агро. Город Барнаул. Посевной комплекс Алтай-Диск 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании Комплекс Агро. Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получение можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаак-Лах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Бесенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска.
2: Нужна реклама для вашего бизнеса? Типография «Аэропринт» предлагает выгодные цены на листовки, буклеты и флаеры. Быстрый способ рассказать о вашем предложении и привлечь новых клиентов. «Аэропринт» помогает бизнесу быть заметнее. Типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 103,6 FM в Хворостянке.

Как это глупо, кому я вру, ты для чего пишу? Ты не заметишь, для тебя это просто белый шум. Так глубоко я не дышу, почти касаясь дна, а в голове она одна.

как это глупо, кому я вру, тут знал же, что сорвусь. И наберу те цифры, что я помню наизусть. Да, обещал, не буду звонить и по ночам писать. Просто хотел тебе сказать.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 2 балла из 10. Затруднение на Новосадовой от Солнечной улицы до Губанова. На Алма-Атинской придется некоторое время терять от Металлургов до Старозагоры и на Чекистов от Магистральной до Софьи Перовской. Также плотное движение на Авроре от Дыбенко до Заводского шоссе. В Тольятти на Магистральной М5 Урал от Железнодорожной улицы до Жигулевска тоже придется терять время и на обводном шоссе от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: а душа ее просит.
1: Радио 450. Я знаю точно.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки, ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.
0: Спонсор выпуска. Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Любопытный краевед. Для слушателей старше 6 лет.
1: Всем привет! С вами Ирина Архипова. Сегодня мы отправляемся на юго-восток Самарской области, в село Большая Глушица, которое является административным центром Большеглушицкого района. Освоение этой засушливой степной территории связано с указом Петра I по заселению Поволжья в целях развития сельского хозяйства. А в 1762 и 1764 годах уже императрица Екатерина II издала манифесты, где повелевала селиться людям ниже города Самары по реке Волге до устья реки Иргиз и вверх по ней. Поселение, которое теперь называется Большая Глушица, было основано в 1779 году. Об этом свидетельствует документ, хранящийся в Саратовском госархиве. В нем доверенные крестьяне деревни Глушица Антон Зиновьев и Михаил Архипов доказывали, что крестьяне их деревни поселились в сих местах с разрешения правительства в 1779 году и с того времени всегда пользовались этой землей. Но изначально поселение называлось не очень благозвучно. Об этом рассказал директор историко-краеведческого музея имени Петра Русяева Большеглушицкого района Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Долгое время, до конца XIX века, использовалось неблагозвучное название села Погановка. В списке населенных мест за 1898 год указывается двойное название Большая Глушица в скобках Погановка. В таком же списке населенных мест за 1910 только уже Большая Глушица. Слово Погановка, конечно, жителям не очень нравилось. Этимология этого слова достаточно сложная, хотя нам нравится. Версия такая. В давние времена богатый чиновник, приехав в эти края, стал охотиться на дичь. Но кроме утки-поганки он подстрелить ничего не смог. Эта утка питается исключительно рыбой. Мясо ее непригодно к употреблению, и поэтому чиновник в сердцах сказал «Погановка». Так и за селом и закрепилось это якобы название. А название «Большая Глушица» или «Глушица» появилось благодаря одноименной речке Глушичке, впадающей с левой стороны в реку Иргиз. Глушица в переводе – застойная заводь, залив, глухой рукав реки, непроточный или старица, заливаемая с одной стороны. В экономическом примечании к генеральному межеванию земли, числящейся за Глушицей, указывалось – Оная деревня положение свое имеет у реки Большой Иргиз на левой стороне, а дачу простирается по обе стороны речки Глушицы и озер двух лопушиных и двух грибных, оврага безымянного. Земля грунт имеет солонцеватый, череглинистый и чернозем. Крестьяне состоят на пашне. Женщины сверх своих полевых работ упражняются в своих домашних рукоделиях. Придут лен, пасконь, шерсть и ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу.
1: Согласно пятой переписи населения в 1794-1795 годах, деревня Глушица насчитывала 32 двора, в которых проживало 140 мужчин и 135 женщин. Это были крестьяне-однодворцы, ясачные и удельные крестьяне, переселившиеся из центральных малоземельных губерний России. Массовое переселение в Глушицу началось в 1828 году. Сюда прибыли люди из четырех губерний. Губерний Малороссии, из шести поволжских, а также из 10 центральных губерний. Первоначально деревня Глушица относилась к Мостовской волости Вольского уезда Саратовской губернии. В ней даже не было собственной церкви, и прихожане были приписаны к церкви села Константиновка. Но в 1831 году на Иргизе появилась еще одна деревня – Малая Глушица. Поэтому первое село стало называться Большая Глушица, а в 1836-м получила статус волосного. Выгодное расположение рядом с торговым трактом Самара-Уральск быстро превратило поселение в крупное зажиточное село. Основной доход крестьяне получали от продажи зерна, хлеба и скота. На рубеже 19-20 веков Большая Глушица становится одним из самых крупных населенных пунктов Самарской губернии. Численность населения к 1910 году составляла 10 792 человека. В селе имелись 3 церкви, 4 церковно-приходские школы, двухклассное министерское училище, больница, почта с телеграфом, волостное правление, полицейский околоток и суд, кредитное товарищество, земская станция, добровольная пожарная дружина и паровая мельница. А после революции 1917 года Большая Глушица, как и многие другие территории губернии, стала ареной ожесточенного классового противостояния. Об этом рассказал Юрий Анатольевич Лазутчев.
2: Именно здесь вспыхнуло первое восстание против советской власти на территории Николаевского уезда в январе 1918 года. Восстанием руководили бывшие царские офицеры, сынки местных купцов и кулаков. Восставшие разогнали совет, арестовали его членов и активистов из крестьянской бедноты и объявили, что Большая Глушица не подчиняется советской власти. Тогда Николаевский уездный совнарком командировал сюда, в Большую Глушицу, отряд Красной Гвардии под командованием знаменитого сейчас, а тогда не совсем известного, Василия Чапаева. Ни лютые январские морозы, ни вьюга и снежные заносы не преградили путь чапаевцам. За двое суток они достигли села Большая Глушица, ликвидировали восстание и восстановили советскую власть. Не только в Большой Глушице, но и в окрестных селах. Имена Ивана Михайловича Плесункова, Ивана Семеновича Кутякова также тесным образом связаны с Большой Глушицей. Активными борцами за установление советской власти в селе были братья Алексей и Петр Бугровы, в честь которых названа одна из улиц села.
1: А в 1928 году был образован Большеглушицкий район, и Большая Глушица стала его административным центром. Одним из старейших предприятий, действующих до сих пор в селе, является Ремтехсервис. Его история началась в 30-е годы прошлого века с создания машино-тракторной станции «Сельхозтехника», которая обслуживала все ближайшие колхозы и сыграла огромную роль в развитии сельского хозяйства, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Юрий Анатольевич Лазутчев также отметил другие достопримечательности Большой Глушицы.
2: Одним из знаковых мест села Большая Глушица является площадь Революции, бывшая базарная площадь. Здесь в апреле 1921 года были захоронены тела 13 прудовтрядовцев, комсомольцев, коммунистов и сельских активистов, погибших в селе Августовка от рук восставшего против советов кавалерийского дивизиона под командованием Охренюка. Позже здесь будут захоронены тела семичоновцев, погибших от рук бандитов. 26 мая 1957 года в селе Большая Глушица на площади Революции был открыт обелиск славы героям гражданской войны. А 8 мая 1969 года останки бойцов-чоновцев, погибших возле поселка Пьяновка, были перезахоронены здесь же, у обелиска славы. А в 1977 году по инициативе жителей села на народные деньги был сооружен мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
1: Удивительно, но численность населения Большой Глушицы остается почти неизменной с 1910 года – около 10 тысяч человек. Здесь проживают люди разных национальностей – русские, казахи, башкиры, мордва, чуваши, татары и представители других народностей. Широко известны в Самарской области и за ее пределами – Большеглушицкий народный хор, образцовый театр моды «Квадрат», танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Подснежник», а визитный карточкой села является здание историко-краеведческого музея имени местного краеведа Петра Русяева, где до революции располагался трактир зажиточного крестьянина Никанора Миронова.
0: Любопытный краевед.
1: Через неделю мы побываем в другом населенном пункте Самарской области. С вами была Ирина Архипова. Всем пока!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается пасмурная погода, возможны осадки. В Сергиевске, Клявлине, Исаак-Лах, Шантале, Кошках, Елховке плюс 9-11 градусов. До плюс 10 в Нефтегорске, Пестравке, Новокуйбышевске. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 12-14 осадки. Дождь также и в Тольятти. Ветер юг-западный от 6 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, температура воздуха плюс 11-13 градусов. В Самаре осадки. Ветер юг-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля ночью.

0: Радио 450.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

Ленинградской области полночь. Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Радио 450.
1: Я не позвоню, ведь я хочу тебя забыть. Номер удалю и, может, перестану петь. В дребезги айфон и сердце в дребезги.

расти, хочет быть ближе к маме. Девочка моя, не плачь слезами звонкими над разбитых своих чувств, стоя обломками. Девочка моя, не плачь, пройдет как дождь беда.

девочка моя, не плачь слезами звонкими над разбитых своих чувств, стоя обломками. Девочка моя, не плачь, пройдет как дождь беда,

0: слушаете Радио 450. Радио 450.
1: До тебя не дотянуться, образ твой в каждом углу. Эта комната все помнит, смех и даже тишину.

тихо. Я по осенней

0: это все придумал? Для слушателей старше 12 лет.
1: Квадратное перекатываем, круглое перетаскиваем. Принцип этот не догма, а руководство к действию. К действию тех, кто этот самый принцип пытался и пытается переосмыслить, переделать и улучшить. Это программа «Кто это все придумал?». Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте.
0: Кто это все придумал?
1: А мы стараемся по мере сил и возможностей рассказывать о людях и рукотворных явлениях и открытиях, меняющих мир. Все это мы как-то пытаемся привязать к профессиональным праздникам, ибо рассматриваем изобретения в практической плоскости, полезности и нужности. Сегодня разговор у нас об изобретении, востребованном в медицине, промышленности, в спорте, у художников, актеров и даже у рыбаков-любителей. Появилось оно во многом случайно, как зачастую и бывает со многими известными изобретениями. 14 мая отмечается день рождения вазелина.
0: Кто это все придумал?
1: В 1872 году британско-американский химик Роберт Чесбро придумал и усовершенствовал технологию изготовления вазелина. 14 мая 1878 года ученый запатентовал данное средство. Эту дату и принято считать официальным днем рождения вазелина. Как многие полезные изобретения, вазелин был подсмотрен. На этот раз в процессе нефтепереработки. В конце 1850-х годов в штате Пенсильвания пробурили первую в США нефтяную скважину. Предприятие оказалось успешным. Скважина приносила около 15 баррелей нефти в день. Колыбель американской нефтяной промышленности устремились ученые. В их числе оказался 22-летний химик Чесбро.
0: Кто это все придумал?
1: Роберт Август Чесбро родился в Лондоне, но еще в детстве перебрался с родителями в Нью-Йорк. Карьеру молодой человек начал с выделения керосина из спермацет-кашалотов, вещества из охлажденного животного жира, расположенного в спермацетовом мешке в голове кита. По мнению зоологов, мешок нужен кашалотам, чтобы направлять звуковые волны в нужном направлении в процессе эхолокации. Открытие нефти крайне заинтересовало Роберта. Он отправился изучать свойства нового топлива и методы получения нефтепродуктов. На месторождении молодой ученый обратил внимание на вязкое, парафинообразное, напоминающее воск, вещество, которое налипало на буровые установки и забивало насосы. Этим странным продуктом рабочие смазывали ожоги и порезы. Нефтяники утверждали, что так их раны при этом заживают очень быстро и менее болезненно.
0: Кто это все придумал?
1: Лечебные свойства нефтяной мази заинтересовали американского химика. Он собрал целую бочку вещества и увез ее к себе в лабораторию. Будучи ученым-химиком, Чесбро долго экспериментировал и в результате очистки получил белый, вязкий, нерастворимый в воде гель без вкуса и запаха. Теперь уже ученый протестировал получившийся

0: оставшийся состав на себе, смазал собственные раны и ожоги. Результатом было их быстрое заживление. Чесбро разработал технологию, основанную на дистилляции исходного материала с использованием вакуумных дистилляторов и фильтрованием остатка через костный уголь, активированный уголь из костей животных. Химик продолжил усовершенствовать полученный препарат, всячески его облагораживая, подбирая приятный цвет и запах. Итогом стало нефтяное желе. Именно так Чесбро впервые назвал свое детище, запустив производство в 1870 году. Но не был химик гением маркетинга и не мог предполагать, что продажи в аптеках не пошли именно из-за названия. У людей тогда было предубеждение, что все, связанное с нефтью, ведет к горению, воспламенению, пожарам и прочим напастям.
1: Кто это все придумал?
0: Тогда ученый изменил название своего изобретения, позаимствовав и немецкое «Wasser» — вода, и греческое «Elein» — оливковое масло. В результате и получился «Вазелин» — препарат, название и торговая марка, который мы используем в наши дни во многих сферах современной жизни. Начало продаж под новым названием поддержал турне Чесбро по американским штатам. Предприимчивый ученый на глазах у публики наносил себе небольшие раны и тоже смазывал их вазелином. Он заверял покупателей, что сам ежедневно съедает по столовой ложке вазелина, чтобы предотвратить развитие различных болезней. Кстати, в пищевой промышленности вазелин получил официальный статус пищевой добавки под названием Е905Б.
1: Кто это все придумал?
0: В 50-х годах прошлого века эту добавку часто добавляли в состав жевательной резинки. Даже в наше время в некоторых городах Южной Америки люди используют бесцветную и абсолютно безвкусную массу вместо масла. В общем, надо признать, ребрендинг и личный пример сработали. В 1874 году фабрика по производству вазелина вышла на объемы в 1400 банок в день. К 1880 годам о свойствах вазелина узнал весь мир. Английская королева Виктория, посвящая Роберта Чесбро в рыцари, призналась, что использует вазелин каждый день. А Роберт Пири, первый человек, достигший Северного полюса, брал в экспедицию эту мазь, чтобы защитить кожу от морозов. Вазелин быстро покорил косметическую индустрию. Есть легенда, что Мейбл, младшая сестра основателя косметического бренда Maybelline Томаса Уильямса, красила ресницы смесью из вазелина и толченого угля. Это вдохновило Томаса на запуск продуктов для макияжа глаз и ресниц. Постепенно вазелин стал использоваться и в других формулах декоративной и уходовой косметики.
1: Кто это все придумал?
0: Сегодня нефтяное желе продолжают делать из нефти. Его получают, расплавляя углеводороды в масле, очищая затем серной кислотой и отбеливающей глиной. Торговую марку «Вазелин», запатентованную Чесбро, купила крупная компания. По данным аналитиков, в 2018 году она продала более 500 миллионов банок вазелина по всему миру. Как и в самом начале своего пути, вазелин и сейчас используется не только в медицинской сфере. Он востребован в промышленности, в спорте, у художников и актеров, и даже у рыбаков-любителей. Как это происходило и раньше, актрисы рисовали себе вазелиновые слезы. Художники наносили вазелин на пол, чтобы не испачкать краской. Рыбаки — на крючки для привлечения рыбы. Бейсболисты — на перчатки для смягчения кожи. Пловцы на тело. Все эти хитрости и секреты бережно передаются из поколения в поколение. Вазелин также используется для пропитки бумаги и тканей в электротехнической промышленности, получения пластичных смазок, стойких к действию сильных окислителей, для защиты металлов от коррозии, в качестве слабительного средства, в качестве лубриканта для клизмы, как компонент косметических кремов, косметики, а также в качестве жировой основы в некоторых кремах.
1: Кто это все придумал?
0: Используется он также при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания ее поверхности краской для заживления и смягчения образующейся корки. Вазелин, смешанный с ланолином, способен абсорбировать и удерживать воду в больших количествах. Надо добавить, что вазелин бывает природный и искусственный. Технический вазелин – это довольно густое прозрачное вещество, получаемое при переработке сырой нефти. Он представляет собой смесь парафиновых углеводородов и широко используется в технике, особенно в автомобильной промышленности. Различий между косметическим и техническим вазелином не так много. За исключением того, что первый является очищенным, поэтому у него более светлый, часто прозрачный цвет. Для мастерских такие стерильные продукты не нужны. В зависимости от состава вазелин технический может быть легкоплавким или высокоплавким. В общем, на этом разделение такого вещества, как вазелин, заканчиваются. Любые другие примечания, например, указания на использование или бескислотность, являются всего лишь маркетинговым трюком. В общем, важное, полезное изобретение, значительно упростившее жизнь многих людей на Земле.
1: Кто это все придумал?
0: Быть исследователем – это значит толкать прогресс. Ну, а это, в свою очередь, залог улучшения жизни человека в долгосрочной перспективе. Надо только пользоваться плодами прогресса во благо. Ну и, конечно, это способ самореализации, доказать себе, что я не зря копчу небо. Дерзайте, может быть, и вашим именем что-нибудь назовут.
1: Кто это все придумал?
2: Этот и другие подкасты вы можете найти на официальной странице «Радио 450» в ВК.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

0: Ночь подкастов. На радио 450.
1: Такая жизнь. Разговор с практикующим психологом о простых выходах из непростых ситуаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Такая жизнь». У микрофона Екатерина Богомолова. В гостях у меня сегодня практикующий психолог Юрий Шилов. Юр, здравствуй.
3: Катя, добрый день.
2: Взяли мы тему сегодня про вину. Вред, точнее, чувство вины или зачем быть бессовестным. Вот так. У меня тут есть даже вступление небольшое такое, вкратце. Вот вину мы чувствуем всякий раз, когда кто-то, в психологии его называют индуктором, говорит нам, что мы такие плохие, и пытается нам это доказать. В том случае, если этот человек-индуктор для нас значим, мы ему верим. И чувство вины начинает свою разрушительную работу в психике, правильно?
3: Да, совершенно точно.
2: В чем опасность? Чем опасно чувство вины, Юр?
3: Оно опасно как для человека, который испытывает чувство вины, так и, как ни странно звучит, для человека, который вызывает чувство вины.
2: Вот для него-то чем? Вот, кстати, да. Вот неожиданно.
3: А можем вот как раз с этого и начать. Какая опасность для того, кто вызвал чувство вины? Вот совершенно точно сказано, что чувство вины – это некое сообщение, что мы в чем-то плохи. Я не знаю, там, плохой муж, плохой сотрудник, плохой отец, допустим, когда чувство вины жена вызывает у мужа, по сути, весь смысл и пафос ее обращения в том, что вот что-то делает не так, что-то делает плохо муж в качестве отца, в качестве мужа. Одним словом, если упростить, то вызывание чувства вины связано с сообщением, что ты плохой. Теперь, что происходит с человеком, которому сообщают, что ты плохой. Вот в психологии я не буду, скажем так, научные термины внедрять, но тем не менее есть такой феномен «я-концепция». Ну, если сказать просто, это представление меня о самом себе и о том, как меня воспринимают другие. Вот в нашей «я-концепции» мы, конечно, все люди хорошие. Если что-то мы делаем, ну, бывает не так, ну, это случайность, это жизнь такая, это ситуация такая. И поэтому, когда нам сообщают, что мы плохие, это, конечно, противоречит базовой «я-концепции». И даже, как некоторые говорят, ну, ведь мы, бывает, там, плохо что-то делаем. И вот когда, даже когда человек реально понимает, что он что-то плохо сделал, включается механизм психологической защиты, да, потому что это очень тяжелое чувство считать, что ты плохой. Потому что это противоречит нашим взглядам на мир. И мы не замечаем, как мы начинаем защищаться, а защищаемся мы двумя способами. Первый – это мы начинаем снижать уровень, ну, скажем так, плохости поступка. Ну, вот такая ситуация, вот мы что-то начинаем объяснять. А теперь почему плохо для того, кто вызывает это чувство вины? Второй способ снижения уровня напряжения человека, который испытывает чувство вины, это поиск недостатков, ну, такая балансировка, поиск баланса. Вот я это не сделал, а помнишь, ты тогда это не сделал. И мы не замечаем, как мы начинаем с того, что выступаем, образно говоря, в роли прокурора, судьи, ты вот это не делаешь, ты вот это не делаешь. Вот даже возьмем руководителя. Часто приходится работать с компаниями, где как раз мы эту ситуацию вскрываем. А руководитель совершенно обоснованно сообщает, и чем больше интенсивность этого сообщения, что сотрудник, ну, какой-то никудышный, тем больше уровень защиты. То есть что начинает в голове возникать у сотрудника, который даже вслух может не сказать. Он вспоминает все косяки своего руководителя. Вот тогда обещал премию, вот тогда обещал что-то еще. И в результате мы начинаем с того, что мы в образе там, судьи, прокурора, обличителя. А на самом деле мы сами не замечаем, как мы превращаемся в обвиняемого подсудимого. Потому что чем больше человек испытывает чувство вины, тем с большей интенсивностью он ищет в нас недостатки. И если вы бытийно, вот возьмите какие-то бытовые диалоги, опять же, я сегодня упоминал, жена обвиняет мужа. Постепенно муж, чуть оправившись, начинает вспоминать там, я не знаю, жена говорит, ты элементарно по дому ничего не делаешь. Он начинает вспоминать, ну, знаешь, вот ты даже пыль не можешь протереть. И вот такая бытовая склока как раз демонстрирует, как обвиняемый начинает обвинять.
2: Вот вечная ошибка. Нас начинают предъявлять и тыкать носом в то, чего не делают. А не проще ли сказать до этого: слушай, дорогой, ну сидишь, вот ничего не делаешь, там в телевизор смотришь, возьми-ка тряпочку, пыль протри.
3: Вот это очень агрессивное такое высказывание.
2: Ну, я так уж образно говорю, помоги мне, пожалуйста, протри пыль. Ну да, вот.
3: Вот так мы прям буквально в прямом эфире, да, меняем концепцию Екатерины, потому что первый заход, вот сидишь, ничего не делаешь, это типичное обвинение.
2: Нет, я не говорю, что это текстом надо было сказать, я немножко не так выразилась, но, грубо говоря, ты видишь, что человек не занят. Муж, ну ты скажи конкретно, что тебе надо от него. Мужчина чаще всего просто, в принципе, им это в голову даже не приходит.
3: Это правда. Вот на прошлой неделе, значит, веду тренинг в компании, в перерыве с руководителем сижу в кабинете и пью чай. И заходит начальник отдела и обращается к руководителю, к своему, и говорит: а почему я самым последним узнаю, ну, там, видимо, какая-то информация. И это вот классический пример, когда вместо какого-то предложения выдвигается обвинение.
2: Ну, то агрессия есть, это даже.
3: Конечно,
2: пассивная.
3: Ну, по смыслу руководству предъявляется претензия, ну, своему руководителю, что нижестоящий руководитель узнает там какую-то информацию позже своих подчиненных. Но, учитывая, что у нас был такой тренинговый день, я все-таки задал вопрос: а у вас есть какое-то предложение, или вы сейчас хотите покарать своего руководителя за то, что там неудачно? Ну, человек начал улыбаться. Ну да, я хочу, чтобы вот в первую очередь сообщали мне, и я доводил это до подчиненных.
2: Нет, это возмущение логично, на самом деле объяснимо.
3: Да, но насколько вот это возмущение-обвинение, да, было уместно, и какую задачу, самое главное, решал? Вот очень часто, когда люди обвиняют, и когда разбираешь вот такие бытовые конфликты...
2: Хорошо, как он должен был себя в этой ситуации повести, по-твоему?
3: Все очень просто. Вот он пришел... Вот он пришел и сообщил, сейчас создалась такая ситуация, что я от своих сотрудников узнаю там что-то.
2: А должен был от тебя?
3: Опять обвинение.
2: Ага, понятно,
3: Катя.
2: Ладно.
3: У меня предложение всю информацию там, производственную до моих подчиненных доводить через меня. Все, вот такое предложение. А уж вышестоящий руководитель сам решит или скажет: нет. Да, к примеру. И тогда возможно там обсуждать. Либо скажет: да, вообще без проблем. Так и будем делать. Вот. Но в любом случае, первая часть обвинительная, она ничего не дает. Ну, почему я последним узнаю там и все такое. Вот с точки зрения обвинительных подходов, мы все этим страдаем. Мы вместо какого-то предложения, ты же хорошо сейчас сказала, что человек сидит на диване, может сказать: ты сидишь, ничего не делаешь, иди тряпку. Вот если в первом варианте действовать человек, конечно, скорее вам скажет:
2: я тут
3: уже, да, я устал, я тут много делаю и все такое, а вы тут сидите с детьми, могли бы сами протереть, да? А во втором варианте, когда это звучит в качестве просьбы, а не как обвинения, то, конечно, человек гораздо быстрее и больше склонен идти вам навстречу. А когда нас обвиняют, мы сами не замечаем, как начинаем защищаться. И поэтому вот обратите внимание, давайте бытовой пример, который я, бывает, на тренингах тоже привожу. Вот приходит к вам друг, заезжает там на работу и просит у вас, условно говоря, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Если вы не испытали вину, вот вы ему отказали и не испытали чувство вины. Ну, просто скажи: дружище, у меня принцип никому не давать займы, все нормально, обнимите его, заезжай, там что-то сказали такое доброе. И, смотрите, не засели на чувство вины. Вы его забудете через 5 минут и займете своей деятельностью. Теперь представьте другое. Вы испытали чувство вины. Ну, вам неудобно. Вас попросили 10 тысяч, может быть, не бог весть какая сумма. Ну, вы действительно, ну, считаете, что не надо никому давать займы. Такой принцип. И вот если у вас появилось чувство вины, вы становитесь немилосердным к своему, ну, просителю, к другу, там, товарищу. И, скорее всего, как только он уедет, чем сильнее чувство вины, на вопрос там коллеги, кто приезжал: слушай, вы начнете объяснять, там, ну, 10 тысяч, ну, люди не могут, вы начнете обвинять заочно, не для того, чтобы там причинить какую-то боль этому человеку заочную, а потому что вам надо себя защитить от своего же чувства вины. И поэтому, чем больше чувств вины, тем больше агрессии мы испытываем к тому человеку, кто вызвал чувство вины. Поэтому вот сейчас я так финализирую этот блок. Ребята, большинство людей хотят, чтобы наш там, близкий, знакомый, друг испытал чувство вины, если что-то сделал не так. А я вам говорю наоборот. Бойтесь чувства вины своего партнера, потому что...
2: Достанется вам же в тройном размере.
3: Как только он испытает чувство вины, он начнет...
2: Держитесь.
3: ...вглядываться в вас и искать все щербинки и недостатки. Поэтому тот, ну, мы в кавычках говорим «бессовестный». Ну, бессовестный здесь имеется в виду человек, не испытывающий чувство вины. Вот такой человек, он будет милосерден, и у него к вам не будет претензий.
2: Вот мы прям, да, сразу быстро ответили, вот у меня вопросы подготовленные, как ведет себя человек с чувством вины, вот, пожалуйста, разобрались. Что скрывается под чувством вины, тоже мы разобрались. Вот есть такие люди, но это мы говорим сейчас о более-менее стабильных психических людях, да, потому что, ну, все равно мы все этому подвержены. Кто-то просто с этим пытается бороться, кто-то нет. А вот есть люди, которые, у которых все виноваты кругом, вот всегда виноваты все, которые стараются обвинить всех и во всем. Как такие люди называются? И почему они такие?
3: Это люди... которые являются носителями такой поведенческой стратегии, ну или коммуникативной стратегии, у них это работает. Они видят, что если обвинять...
2: Но не может у них это работать, потому что это сработает с одним, с тремя это не сработает.
3: А вот обратите внимание, сейчас вот я услышал на днях ужасающую такую цифру, 16,5 миллиардов рублей за прошлый год люди перечислили мошенникам. Это только перечислили. Я уж не говорю, там, бывает, приезжают на самокате, люди отдают миллион, я вам реально вещи говорю.
2: Я знаю, да.
3: От своих клиентов.
2: Да.
3: А это вот официально по перечислению. Ну, мы же прекрасно понимаем, что если позвонить 10 человекам...
2: Один, да, все-таки клюнет.
3: Один, да, угу. А 9 не клюнут. Поэтому это точно такая стратегия. Конечно, человек, который обвиняет...
2: С этим нет? Ага, давай следующий.
3: Обязательно кто-нибудь зависает на чувство вины. Я уж не буду сейчас исследовать причины, но они идут действительно из детства, там взаимоотношения с родителями имеют значение. Вот есть люди, которых можно посадить на чувство вины... Элементарно.
2: Прям, да.
3: Да, они начнут оправдываться, ну, даже потому, что вот, например, ты сейчас сидишь в лимонном цвете, да, если я скажу, что ж ты в лимонном цвете, ну, зная тебя, ты, скорее всего, меня так это... скажешь, не твое дело, да?
2: Ну, примерно, но ласково.
3: Да, а такой человек, который вот потенциальная жертва, ему скажешь, что в таком оранжевом, лимонном цвете, он начнет объяснять, сейчас осень, оправдываться, что-то говорить, но это вот единственное постиранное. Вот таких людей видно.
2: У меня работает одно правило, то есть если я считаю, что человек сует нос не в свое дело, касаемо меня, там, моей жизни, одежды и так далее, у меня ответ один, а по-моему, вас это колыхать не должно.
3: Так вот, Кать, огромное количество людей, ну, в абсолютном измерении, в процентном, я не знаю, не считал, может, 20-30%, а вот в абсолютном огромное количество людей, которых можно посадить на чувство вины вообще по любому поводу. И, кстати, мошенники, которые звонят, они тоже это используют, они начинают давить, мы там уже вот что-то сделали ради вас, там, спасаем ваш счет, или человек даже этого не делал, вот один из приемов, я исследую сейчас вопрос, там, с вашего счета деньги ушли там куда-то на какие-то, вот знаете, нужды противные интересам общества.
2: Сомалийских пиратов.
3: Да, и человек начинает оправдываться, он вообще ничего не делал, а что я могу сделать? И тут же ему подсказывают.
2: Все, да.
3: Мы сейчас должны вот это сделать. И человек, чтобы снять с себя чувство вины, он начинает действовать так, как они говорят. Это вот как раз ненормальное поведение на чувство вины, потому что я уже сказал, что, ну, скажем так, на мой взгляд, психически здоровый, ну, мы, конечно, вообще про психически здоровых люди говорим, ну, гармонично, с гармоничной психикой, он очень быстро начинает защищать чувство вины, а не действовать так, как хотят обвинители, хотя многие убеждены...
2: Ну, критичность мышления просто.
3: Ну,
2: одно кроме, из.
3: Да, одно из. Но тут еще должна быть внутренняя устойчивость. Вот я, знаете, вот так надеюсь, люди забудут нашу передачу, те, которые послушали, но запомнят, что испытывать чувство вины не стоит. Это первое. И вызывать чувство вины не стоит. И даже если у вас как-то получилось, что там в одном случае, в другом, ну, сработало, то, поверьте мне, все-таки количество людей, которые начнут в ответ обвинять вас,
2: намного больше,
3: явно
2: да.
3: Или мысленно вас, ну, будут вспоминать все ваши недостатки, таких людей гораздо больше будет. Поэтому лучше этого не стоит. И еще один такой момент. Знаете, иногда вот мне, ну, на моих психотерапевтической группы говорят, ну вот вы бессовестных людей, скорее всего, воспитываете таких вот аморальных. Я говорю, нет, просто чувство вины надо заменить другим. А чем мы можем заменить чувство вины? Действием. Потому что очень многие, ну вот извини, ну и вот я в завершение, короткий пример. Я видел торговый центр, стоят две девушки, и вот там пробегает парень, роняется в телефон. Да, там. И я его все время привожу. Человек, парень хороший, видимо, воспитанный, поднимает, говорит, извините, простите, и отдает. А девчонки смотрят, что там разбился телефон, а он уже убежал. Вы знаете, я говорю, вы замените свои изменения, извинения на действие. Просто сделайте что-то и поймите, что я, это моя ошибка, я ее поправил. И все. А вот знаете, вот это переживать, после переживаний или в процессе вы начнете ненавидеть человека, который вас, ну, поставил в положение плохого. Ну, не делайте этого, не испытывайте чувство вины и не обвиняйте.
2: Друзья, это была программа «Такая жизнь». Зовут меня Екатерина Богомолова. В гостях у меня сегодня был практикующий психолог Юрий Шилов. Юр, спасибо большое. До свидания.
3: Благодарю.
1: «Такая жизнь».Этот и другие подкасты вы можете найти на официальной странице «Радио 450» в ВК.

0: подкастов. На радио 450.
1: Такая жизнь. Разговор с практикующим психологом о простых выходах из непростых ситуаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Такая жизнь». У микрофона Екатерина Богомолова. В гостях у меня практикующий психолог Юрий Шилов. Юра, здравствуй.
3: Кать, приветствую.
2: Тема сегодня у нас называется так: как не попадать в конфликт и быстро выходить из него. Есть люди, ну это я сейчас по своему опыту, есть люди, которые прям вот прутся от этих конфликтов, они постоянно конфликтуют, а есть люди, которые очень часто попадают в эти конфликтные ситуации. Я такой, наверное, человек, мне вот везет прям просто, как утопленнику. Вот я очень часто попадаю, я их не провоцирую, эти ситуации, но вот начинают провоцировать меня очень часто. Почему так происходит?
3: Ну, все-таки, если мы замечаем, что нас кто-то постоянно провоцирует...
2: Ну, это не один и тот же человек,
3: увы. Не-не, я понимаю, да. Вот, все-таки важно честно и откровенно самому себе сказать,

0: Молчание бывает совершенно разным в зависимости от контекста. И оскорбляющим тоже. И конфликтным.
1: Интересно.
0: Ну вот проанализируй, Екатерин, ситуации разные, как там можно молчать. Теперь, чтобы глобально научиться, заранее научиться уже, ну, хотя бы установки какие-то предварительные создать, как не попадать в конфликты. Все-таки важно для начала сказать, что конфликт — это такое состояние отношений между людьми, которое характеризуется негативной оценкой действий, там, намерений и каких-то...
1: Второго человека, да.
0: Да, поведенческих моментов другого человека. Но этого недостаточно, да? Для понимания важно заметить, вот где зарождается конфликт. Как только нам показалось, что с нами действуют несправедливо, неправильно, то мы к другому начинаем, даже сами не замечаем, резко менять отношения. Он у нас начинает вызывать неприятие. И вот это поможет нам в следующем. Вот мы в тот момент, когда нам кажется, что с нами несправедливо поступают, мы начинаем уже проваливаться в конфликт, потому что на первой стадии мы еще что-то можем с собой делать. Чем глубже мы проваливаемся, тем сложнее нам противостоять тенденциям, которые нас увлекают в конфликт. А как же мы можем противостоять? Вот если мы, первый такой момент, если мы примем, отойдем от идеи, что вот люди поставили задачу испортить нам жизнь или испортить настроение, на самом деле люди следуют своим интересам. И каждый вправе вообще, вот вы пришли, допустим, к руководителю, давайте простой, на примере так, и попросили повышение зарплаты. Вы долго думали, я там, допустим, перерабатываю, работы много, инфляция, хлеб стал дорогим, молоко тоже, и вы решились пойти в надежде, что вас поймут. И вы получаете отказ, говорят, ну, давайте вернемся в феврале. Сейчас вот тут ноябрь. Вам кажется, что с вами поступили несправедливо, а может быть, это действительно несправедливое отношение. И вы начинаете относиться к этому человеку, как человек, который нарушает ваши интересы, плохо к вам относится. Формально, да. На самом деле, от нашего внимания скрывается целый слой. Там есть какие-то причины, экономические, организационные, что-то еще. Я сейчас не к тому, что нужно об этом думать и оправдывать, а просто возьмите себе правило, что у другой стороны всегда есть свои интересы. И когда делают не то, что мы хотим, это не значит, что это против нас. А большинство людей все-таки склонны исходить из того, что это против нас. И у нас возникает стойкое убеждение, что вот мир сейчас ополчился против наших интересов. Второе, что важно понимать, что нужно иметь в виду, это видеть жизнь за границами конфликта. Потому что очень часто многие там, я сейчас напишу заявление, рабочий конфликт, да? Я сейчас напишу заявление.
1: Об уходе.
0: Да, об уходе. А потом человек вдруг думает, где я буду работать вообще-то? Ну, вроде бы, да, было все несправедливо. И поэтому, когда человек смотрит за границы конфликта, то ему легче туда не идти дальше и выйти, потому что у него есть какие-то свои интересы, почему он находится вот здесь. Давайте вот очень простой пример, который настолько зашел, что недавно один участник моей школы поблагодарил, потому что применил этот прием. А прием очень простой, на практике покажу. Я заехал вечером в шинный магазин, я долго мониторил и нашел самые дешевые шины вообще в Самарской области. И там, допустим, они стоили 10 тысяч за баллон. Было уже полчаса до закрытия, мне говорят, слушайте, давайте завтра с утра приезжайте, мы вам пока отложим. Я спрашиваю, а цены не изменятся, потому что здесь каждый день все меняется? Мне говорят, да нет. Можете представить мое ощущение, когда на следующий день каждый баллон с утра, я приехал там уже на полчаса позже после открытия, на 1000 рублей. Ну, 4000, я очень впечатлен.
1: Ну, это как бы, да, это очень...
0: Вот. во мне тоже, я сразу...
1: Ну, это возмущение, это любого возмутит.
0: Естественно, но профессионал...
1: То есть за ночь скакнули цены, за ночь, с закрытия до открытия.
0: Да, и я говорю, ну, это непорядочно, вы мне вчера сказали, что ничего не изменится.

0: себя как чувствовал, если бы я вчера купил. Они, ну, прям извиняются, говорят, вот, понимаете, мы пришли сегодня, вот нам прислали. Хотите, я вам письмо покажу? Да не хочу ничего смотреть. Да как же так? Все, я покупать не буду. И вот теперь при, вот этот прием посмотреть на жизнь за границами конфликта. Я вышел, еще раз посмотрел.
1: А другие я, цены в других магазинах.
0: А я, да, я почему к ним приехал, потому что, условно говоря, здесь 10, а самая 15. Дешевая цена, ну, там что-нибудь 12-500 угу. была. Я когда вышел, все сказал, это непорядочные люди, они меня обманули. Потом постоял, думаю, ты же профессионал, ты же людей учишь. И подумал, вот они за 11, еще раз посмотрю, и увидел, что везде, ну вот, ну, пусть минимум 12-500. Я подумал, у меня есть выбор такой. Бороться за справедливость плюс 6 тысяч, да? Лишних 1500
1: или на каждое. Или плюс 4.
0: Или вернуться. Нет, если плюс 4, то там плюс 2,5, да? За каждый баллон, значит, плюс 10. Так вот, я подумал, все-таки я профессионал. Вернулся мрачно и говорю, заворачивайте, да? Вот очень часто люди, оставаясь в конфликте, вредят себе. Вот можно конфликтовать дальше и разрушать семью, можно конфликтовать дальше и потерять работника. Я уже не только вот в отношениях работника с руководителем, а руководитель иногда там какую-то свою обиду проявляет, уходит работник, и что? И руководитель начинает долго, упорно искать, сейчас с кадрами не очень. Есть такое понятие кадровый голод. Поэтому, когда мы смотрим на, за границей конфликта, а это очень важно, нам проще выйти. Мы понимаем, есть локальная какая-то ситуация, нам показалось несправедливо, но есть гораздо больше интересы, чем те, которые мы сейчас преследуем, а именно это в чистом виде в конфликте мы боремся за справедливость. Это в большинстве случаев иррационально, то есть там рациональной вещи нет. И еще один момент следует иметь в виду. Вот люди, все, что делают люди, плохого, как я говорю, они делают по немощи своей. Ну, вот как бы не от большого ума, не от большой широты души, от собственных заблуждений. И, как я говорю...
1: Либо от ущемленности в прошлом.
0: Конечно. И это надо понимать. Поэтому, когда мы немножко... Вот я в предыдущем приеме сказал, дальше конфликта, а это выше. Вот посмотрите на себя и на этого человека, потому что... Когда мы понимаем, что люди делают что-то от слабости, а они делают все плохое от слабости, от немощи, как я говорю, то спокойнее можно понимать, что стоит ли мне вот с этой слабостью бороться. Иногда говорят, Юрий Егорович, вот вы так говорите, это вот если вас слушать, то, знаете, мы будем на поводу идти. Я говорю, нет. Вот этих но немощных.
1: Вот, только хотела сказать, ну, не надо желать, вот вы про себя, да, не надо желать мне терпения, я ничего терпеть не собираюсь.
0: А я не про терпение, это разные вещи. Вот смотрите, первое, что я хочу сказать, чужие немощи не обязывают нас быть рядом с этими немощными людьми. Мы им там ни папы, ни мамы, допустим, и не должны...
1: Ну, то есть, ну, грубо говоря, ну, на тебя срываются, кидаются просто ни за что, и надо спускать это с рук человеку, то есть...
0: Сейчас я поясню. Вот первое, если есть возможность не находиться с человеком, который вот так себя ведет, когда нарушаются наши интересы, то лучше не находиться. Ну, условно говоря, вы это можете делать без меня, как мне как-то сказали, Юрий Егорович, вы вот этому человеку сильно помогли, он у вас за спиной говорит там что-то такое не очень о вас, когда вас нет. Я говорю, когда меня нет, меня можно даже бить. Да, вот это моя любимая поговорка. Это, пожалуйста, без меня, все. Это первое. Второе. Если есть какая-то конфликтная ситуация, важно понять, в чем причина, и ее разрешить. Допустим, вы что-то не сделали, ну, все, сказали, прости, это была ошибка, давай вот сейчас поправим. Это тоже, кстати, движет. И третий момент, когда вот есть такая составляющая, когда на нас нападает, о чем сказали.
1: Да,
0: да, я за то, чтобы, если вам некуда уйти, как я говорю, мышь, загнанная в угол, бросается на окошко. Это означает, что, ну, конечно, мы должны защищать свои интересы и обозначать, как любят сейчас психологи говорить, границы, да, это любимым словом стало, словосочетанием не только психологов, все, кто даже читает об этом. Поэтому защищаться нужно, но помните, вот у юристов есть такая такое словосочетание «необходимая оборона». Не идите дальше, чем нужно защититься, потому что очень многие в конфликте еще хотят что-то добавить, еще сказать что-то, то, что уже вообще и не нужно. Вот. И еще один такой момент.
1: Многие жалеют, что наговорили лишнего в конфликте. Я жалею, что сказала мало, да, надо было еще и подраться.
0: Да, недостаточно. Вот, знаете, чтобы выйти из конфликта, надо две вещи, два направления работы иметь в виду. Первое, работа с собой, это то, о чем сейчас я говорил, когда мы начинаем понимать, зачем это нам надо. Вот, и в этой работе мы должны иметь в виду, тоже для выхода из конфликта, помните, любой конфликт обязательно стоит. Бесплатных конфликтов не бывает. Я имею в виду, это не только деньги, если вы там судитесь, а бывают деньги еще мы теряем, если мы увольняемся, или увольняем сотрудника, или разводимся. Ну, это, конфликт стоит, или там, я не знаю, упаси Боже, ударили чужую машину в злобе в какой-то, да, там он нам перекрыл. За все это, как правило, приходится платить деньгами. Но не только. Временем. Люди на конфликт тратят огромное количество времени, когда начинают там, я докажу. И самое главное...
1: Здоровье.
0: Здоровье.
1: Нервы.
0: То есть люди нервничают. Померите давление, когда вы начинаете ругаться, и вы скажете, бог с ним, здоровье мне важнее. Поэтому, когда вы помните об этих составляющих вещах, это вот вектор работы с собой, вы вдруг, вы должны как минимум ответить себе на вопрос, как я часто говорю, на вопросы, вот, знаете, вот предприниматели любят на мастер-майндах задать, а можно вот это, можно? Я говорю, можно все, при соблюдении следующих условий. Трех. Если вы знаете зачем, если вы знаете, чем за это придется заплатить, и готовы заплатить. Поэтому и с конфликтом такая же история. Если действительно ваше здоровье, время, деньги, вы считаете, стоит того, чтобы доказать тому, что кто-то не прав, ну, занимайтесь. А второй вектор, это вектор работы, ну, при погашении конфликта со своим оппонентом. Потому что очень часто достаточно признать ошибку. Ну, мы же бываем неправы сказать. Действительно, я не прав, давай вот сейчас решим так, чтобы это удовлетворило и тебя, и меня. Это не значит, надо отдавать свои интересы. Потому что очень многие допускают, если вот вернуться к бытовым там конфликтам, муж с женой, да, ведь как это начинается? Человек принижает свою, понимает, что они сделали что-то неправильно, и, допустим, вам муж, тебе, как Катерина, допустим, говорит, что, Кать, ну, прости, но ты же понимаешь, что я не хотел. И вот дальше вот это
1: прости,
0: все.
1: Прости, но.
0: Да,
1: вот это
0: да,
1: вот, да.
0: Но пойми, я же, ну, вот даже когда я тебя ударил, это вообще сгоряча было, это вот у меня просто эмоции. Ну, начинают...
1: Ну, вряд ли бы мой муж после этого разговаривал.
0: Я понял, что, Кать, зная тебя, что это очень неудачный пример. Вот. Но, тем не менее, все могут вспомнить, как сами так поступали, и в отношении них. Вроде извиняются и говорят, ну ты же понимаешь, я вот ничего такого. Слушай, я всегда это говорю, вы если уж извиняетесь, вы уж извинитесь без всяких добавок.
1: И все, без
0: чтобы
1: но.
0: Человек просто, прости, ошибся, вот, ну, неправильно я поступил, и, конечно, для меня это урок, давай, чем могу исправить. И второй момент, который допускают в работе с другим, говорят, ну, ты же сама такая, можешь мне нагрубить. И начинают, вот помнишь, вот в прошлом году...
1: С
0: ты
1: больной
0: тоже...
1: головой на здоровую, да.
0: И когда я говорю, не делайте это, мне говорят, ну, такое же было. Я говорю, смотрите, вот в моменте вы причинили человеку боль. Вот в моменте. Вы поработаете с этим, принесите извинения, там, предложите как-то загладить вред. А человеку одновременно больно, а вы рассказываете, что... А помнишь, ты тоже был плохим? Ну, шансов выйти из конфликта в этот момент крайне мало, потому что он может...
1: Он, наоборот, разгорается, да.
0: Поэтому если вы зафиксируете, что если начинается конфликт, конфликтная ситуация, вам надо работать с собой, чего-то понять о том, что мы говорили вот до этого, и с человеком, у которого, ну, видимо, есть какие-то основания, они выдуманные зачастую, ну, вам хотя бы их для начала надо понять. И тут вспоминаем Спинозу, да, он замечательно сказал, ну, не про это, но я тоже его часто комментирую, но он как-то сказал, не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать. Вот понимание — это начало разрешение конфликтной ситуации. Потому что вот просто говорить, что там с той стороны какой-то ужасный, глупый человек, который безосновательно что-то творит, это не так. Причем тут добавлю очень тонкий момент. очень часто эти основания не имеют к нам отношения. И вот там в детстве обижали во дворе там, или еще где-то. И он уже конфликтует со всем миром. Ну, и я попался у него на пути. И, может быть, просто вот сказать «до свидания», там, конфликтуй без меня. Я ничего тебе зла не желаю, но мне очень неприятно вот, ну, там, твоя агрессия, допустим. Ну, вот так вот.
1: У нас как раз и время подошло к концу. Опять очень емко, Юрий Егорович, просто все. Вот, да, даже мне особо озвучивать вопросы не пришлось, сами по порядку. Друзья, это была программа «Такая жизнь». Рядом со мной практикующий психолог Юрий Шилов. Юр, очень рада, что в гостях побывал. Надеюсь, еще услышимся.
0: Обязательно.
1: Уверена, да. Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: «Такая жизнь».Этот и другие подкасты вы можете найти на официальной странице Радио 450 в ВК.

0: Ночь подкастов. На радио 450.
1: Добрые истории.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, какое происхождение у его фамилии, кем были его предки, чем они занимались, как сложилась их судьба. Восполнить пробелы хронологии семьи и восстановить нить времени поможет подкаст «Добрые истории». Совместный проект «Радио 450» и благотворительного фонда «Хорошие истории». В эфире реальные события из жизни людей, рассказывающих о своей семье, родителях и детях.
4: Наша семья любит пить чай. Чай пьют с утра до ночи в прямом смысле слова. Завтракают – пьют чай. Обед заканчивают чаем. Ужинают – пьют чай. Зайдешь к кому-то в гости или к нам придут – неизменно везде чай. Если не выпьешь чая в течение дня, то к вечеру начинается головная боль. А так попьешь – и боль как рукой снимает. Эти симптомы, конечно, только у взрослых. Чай не пил – какая сила? У нас принято чай пить со сливками, из пиалы или из чашки с блюдцем. Чай должен быть горячим, теплый чаем не считается. Если остывает, его выливают. В нашей семье приготовлением чая всегда занималась моя бабушка, пока была жива. Она следила не только за чайной церемонией, но и за процессом получения сливок, сепарированием молока. Сливки для чая должны получиться определенной консистенции. Не густыми и не жидкими. Если сливки будут густыми, то чай не получится. Сверху будет плавать жир. Если жидкие, чай будет иметь неприглядный, полупрозрачный цвет и невкусный. Как у нас говорят, вода водой. Когда нет сливок, особенно поздней осенью, чай пьют с молоком. Чтобы молоко приблизить к консистенции и вкусу сливок, бабушка его томила. Молоко кипятили в эмалированной кастрюле без сколов и трещин, а после оставляли на краю печки, на кирпичной части плиты, и в течение 3-5 часов молоко оставалось там. Или на ночь, если молоко кипятилось поздно. За кипячением и томлением следил исключительно сама, никому не доверяла. Чай пили только индийский, из желтой пачки с красным слоном. Сорт первый. Вес 125 грамм, 95 копеек. Если везло, то у спекулянтов покупали индийский высшего сорта. Но это редко. Дефицитный товар. На полке сельских магазинов индийский чай не доходил. Разбирали из-под прилавка. Зато всегда был в наличии грузинский. Но тот плохо заваривался. Чтобы заварить грузинский чай, надо довести его до кипения. И все равно у него вкус не тот. Проблема была и в том, что после грузинского чая у бабушки болело горло. Позже и пап с мамой об этом говорили. Если вдруг в наш совхоз приезжали спекулянты, бабушка сразу покупала 5-10 пачек индийского чая про запас. Для этого специально откладывала деньги из своей маленькой пенсии. 40 рублей всего. Зимой редко кто-то торговал чаем. Чаще летом. А видя, что ее запасы заканчиваются, бабушка шла на маленькую хитрость. Меньше наливала заварки в пиалы детей. А мы, дети, видя, что цвет чая у нас светлый, почти белый, чуть не плакали, отказываясь пить такой напиток. Бабушка хитрила. Для того, чтобы у вас была светлая, белая, красивая кожа лица, надо пить светлый чай. От темного чая с крепкой заваркой портится цвет лица. Мы верили. Как не верить любимой бабушке? Искренне веря, уже мы сами просили. Мне светлый чай, больше молока и воды. После шли к зеркалу, разглядывая себя, не пожелтело ли лицо. Чай разливала бабушка. Тонкий аромат индийского чая и нежный вкус сливок. Это восхитительно. Цвет чая был не менее важен. Это цвет молочного шоколада с легким оттенком красного мандарина. Бабушка пила чай из чашки с блюдцем, прикуску исключительно кусковым кристаллическим прозрачным сахаром. Для этого она его раскалывала на маленькие кусочки специальными щипцами. Раскалывала с особой нежностью, время от времени причмокивая. Кусковой же рафинированный сахар продавался на развес. Имел свойства, отличные от обычного рафинированного сахара. Он был полупрозрачный с голубизной и имел разные формы. Треугольника, многогранника, квадрата. А кусковой сахар напоминал кусочки льда. Бабушка угощала нас своим сахаром. Почему-то тот сахар называли рафинадом, хотя сейчас так называют обычный сахар в пачках. Я сегодня продолжаю традицию, созданную бабушкой. Чай. Айгуль Сейсекова. Город Санкт-Петербург.
1: Добрые истории.
2: Этот и другие подкасты вы можете найти на официальной странице «Радио 450» в ВК.